0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: с этого буду иметь.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

зовут Шаланда, значит, счастье с нами. Будь моей русалкой, дорогой. По морям искал тебя годами. Подняла красавица глаза.

Маяки, маяки. Видел я картину вот такую. Шел рыбак высокий и седой.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
7: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
6: Из-за чего это происходит?
7: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
6: А чем это грозит?
7: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
6: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
7: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
6: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
7: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
6: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон.
1: Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере.

0: ООО «Апартшеринг».
1: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: просто шутка.
1: Реклама.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять.
4: На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
9: Срок проведения мероприятия с 5 по 30 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
10: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: шансон.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

В ее комнате музыка двигает дым сигарет. И завис за окном светофор безнадежно на красном. И все чаще напуганный мир уплывающих лет. Онемевшим айфоном в ладони лежит безучастно. На столе два бокала и ужин, он должен прийти. Он всегда

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река без брода, на которой не сыщешь.

0: ждет.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не трать

уже не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Много весело до тех пор, пока не выветрится хмель. Но до царского села путь дорога весела до тех пор, пока не выветрится хмель. До тех пор, пока Валторн не стихнет медь, он вообще не будет помнить ничего. Ни про драку, ни про плеть, ни про то, что смог посметь, и что мачеха отчит.

0: привет, скучаю.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: видится только тайного прошлого связь.
1: Радио «Шансон».
2: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-14-79. Город Москва, 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми. Работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Речь идет о женщинах, воспитывающих детей до 3 лет, сообщил РИА Новости представитель общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, мера будет способствовать снижению стресса у женщин при трудоустройстве и гарантирует им стабильные условия труда. Аналогичный запрет уже действует для женщин с ребенком до 1,5 лет. Россиянам необходимо привиться от гриппа в сентябре или октябре, чтобы перед стартом эпидемического сезона организм успел сформировать защитный иммунитет. На это уходит в среднем 2-3 недели, сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в России в начале сентября. Более 3 200 000 заявлений уже подано в колледжи и техникумы России. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Конкурс на одно место в среднем составляет 2 человека. По отдельным специальностям конкурс выше: геология 15 человек на место, картография 14, радиотехнические комплексы 13. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии, связанные с программированием, машиностроением, строительством, медициной, преподаванием в начальных классах, туризмом. На предстоящий учебный год в колледжах и техникумах установлено порядка 880 тысяч бюджетных мест, на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Потребление яиц в России достигло максимума за 40 лет. В прошлом году показатель превысил 250 штук на человека, выяснила РИА Новости, изучив данные статистики. Больше всего яиц в среднем за год съедают жители Вологодской области – 327 штук на потребителя. Следом идут Белгородская и Калининградская области. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, днем без осадков до 24 градусов. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: не в ладу.
1: Все, кто в ладу с радио Шансон, все, кто в ладу с утренним шоу в формате 2D, уже наверняка настроили свои радиоприемники на волну отличного настроения. Мы приветствуем всех, желаем вам доброго утра, дорогие друзья. 7 часов 6 минут, время московское. И здесь появляется Марина Дымова и Артем Демин. Всем привет, новый сезон на радио Шансон.
2: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Артем, как радостно тебя слышать, и как я удивилась, когда в субботу ты уже был в эфире.
1: Я думаю, он меня не позвал. Просто так оказался я в эфире в субботу. Да, я понимал, что...
2: Ты забыл, как пультом пользоваться?
1: Вот именно, конечно, чтобы сегодня не произошло никаких у нас с тобой недоразумений.
2: Эксцессов.
1: Косяков. Будем называть вещи своими именами. Я думаю, надо прийти на работу и хотя бы вспомнить, как эти все кнопочки нажимаются, как эти все ползунки ползают.
2: Ну, у тебя все получилось. Я смотрю, что ты звучал.
1: Да, было тяжело, кстати, было тяжело говорить. Я за месяц, вот, главная новость отпуска, я за месяц разучился говорить.
2: Слушай, со мной
1: вчера столько молчал,
2: приключилась такая феерическая история, когда я возвращалась из своего отпуска, что я думаю, вот, будет что рассказать в эфире, а потом я думаю, главное в эфире не начать пользоваться нецензурной лексикой.
1: Потому что именно ей ты и общалась.
2: За месяц я научилась разговаривать.
1: Ну ты же с деревенскими людьми общалась, вокруг тебя были крестьяне, их хозяева.
2: Боже, их, да, именно так все и было. На самом деле, дорогие друзья, мы очень соскучились. Впереди классная неделя сегодня, понедельник, 10 августа. Уже в эту пятницу мы подведем итоги нашей акции.
1: Счастливой каюты.
2: Вам, Денис,

0: отпуска тоже. Ну, как конечно. Нас отпустили, выпустили.
1: Как нас сейчас еще не отпустило.
0: В общем, да, дорогие друзья, впереди много чего интересного. Оставайтесь вместе с нами.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: капусты мы варили, было вкусно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Пили водку, чай горячий, а хозяева на даче.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Сюда мы влезли поздно ночью, пошел уж третий день.
2: Нам нравится здесь.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Это утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Дорогие друзья, мы решили, что самая главная новость – это наш краткий радиоотчет, как мы провели это лето.
3: У нас же новый сезон, у нас теперь новый формат новости. Вы нам рассказываете, а не мы вам. Как тебе такая схема,
2: неожиданно.
3: Артем? Потому что смотри, я, в общем, 10 дней назад, в начале августа, я была в Москве. Я, когда ехала по М4, думаю, какая прелесть, нет больше никаких проблем с бензином. Uh-huh. А там, где я была, в моем городе на букву Д, в смысле, у меня не было интернета. Я вообще не знаю, что в мире происходит, поэтому я буду счастлива, если наши радиослушатели немножко введут нас в курс дела, что изменилось в нашей стране.
2: Ну, у меня-то был интернет, ладно, что ты...
3: Да, ты расскажешь, в общем,
2: я... Совсем там не принижает наших возможностей.
3: Некоторые чатики в Максе, а там как будто ничего не происходит, как будто там мало людей, но суть не в этом. И, в общем, вчера я думаю, ну ладно, последний день отпуска, зачем я поеду в Москву рано? Выйду попозже. Выехала из деревни примерно 6:30 вечера и думаю, а бензина в моем городе Д, ну, 92-го не было, был только дизель, 95-го и тем более не было в те дни, когда я пыталась там заправиться. Но у меня была волшебная канистра. Помнишь, ты говорила, мужчина мне подарил канистру с бензином, и она у меня там плещется на заднем сиденье.
2: Ну, кстати, удивительно, он подарил тебе канистру с бензином, а ты после этого не вышла за него замуж. Обычно сейчас так, после такого жеста уже женщина говорит, да, я согласна.
3: Ты не рассматриваешь вариант, что он женат? Ну, как бы, ладно, давайте опустим пикантные подробности.
2: Я думал, ты скажешь, А ты не рассматриваешь вариант, что я вышла замуж за этот месяц?
3: Пока нет.
2: За мужчину, который подарил канистру.
3: Ну и короче, так. Эта канистра у меня радостно ездила со мной все лето, путешествовала по Липецкой области. И тут я думаю, вот он, настал ее звездный час. Сейчас мы ее используем. Во-первых, это еще надо норовиться наливать через эту воронку. У нас есть время. То сейчас у меня история, ты видишь, с воронки начинается.
2: Давай, давай, еще минутка.
3: Ну и короче, в итоге, проезжаю город на букву К, Кимовск, только дизель. Проезжаю город на букву Винёв, только дизель. И думаю, ну ладно, сейчас до трассы дотяну, а уже у меня горит лампочка.
2: Трасса — это М4, а не заправка.
3: Да, это трасса М4. В общем, доезжаю я до некоторой заправки. На первой бензина нет, на второй, думаю, ладно, через 10. А у меня уже все прочерки. У меня такого никогда в жизни не было.
2: То есть даже не нули, а просто...
3: Да, а выезжая из своей деревни, я заправила вот эту волшебную свою канистру. Заканчивается все тем, что приезжая на вот эту заправку, которую я думаю, вот на той-то точно есть бензин. А его там нет, там только дизель. И такие...
2: Это которая на «Газпром».
3: Да, и сонные водители-дальнобойщики заливают свой 92-й. Я уже думаю, сейчас буду у всех просить, у кого можно отца сать бензин, ну, то есть, они говорят, да мы же дальнобойщики, у нас дизель, девушка, идите дальше. В общем, на заправке мне предложили перепрыгнуть через М4, перебежать с пустой
2: канистры. Дорогие друзья, а как Марина перепрыгивала через М4, через этот отбойник, это практически как МКАД перебежать. Она расскажет нам вам уже совсем скоро. Но судя по тому, что она сегодня в эфире, вы понимаете уже, что там хэппи-энд. Вот, там
3: да
2: не надо ждать.
3: Спойлеры такие, может, это не я, моя голограмма. Артем, мы же в эпоху интеллекта живем. Правда?

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Что же в черном ящике?
1: О, попал! Пальчики-то помнят, руки помнят. Не разучился.
2: Вы помните,
1: залез.
2: Дорогие друзья, была у нас в старом сезоне такая игра «Черный ящик», когда Артем крутил барабан.
1: Это другое, это «Поле чудес». Ты сейчас перепутал это.
2: Ну, вообще-то у меня в голове черный ящик оттуда. Когда типа деньги или подарок.
1: А у меня
2: или черный ящик.
1: А у меня в голове черный ящик — это из игры все-таки «Что, где, когда».
2: Ты же у нас великий известный интеллектуал, понимаешь?
1: Это правда.
2: Это я так вот это все. Короче, в черный ящик сегодня не великий интеллектуал Артем Демин что-то положил, а я. Можно даже сказать, не положила, а сыпанула, отсыпала. Так, уже жирная вам подсказка. Это что-то сыпучее.
1: Это что-то сыпучее. Наверняка у некоторых даже есть в банке, на полочке, на кухне.
2: Я думал, ты сказал, из некоторых уже сыпется. Но нет, это не песок.
1: Нет, это не песок и не соль. Ну ладно, соль. Вы думаете, мы прям такие примитивное шоу в формате 2D и положили вам соль или сахар? Нет,
2: вообще, да, мы примитивное шоу. Надо это, кстати, где-то написать об этом, чтобы люди знали.
1: Примитивное шоу с ведущими приматами, да.
2: Самое примитивное шоу. В общем, это много лет вносило в кулинарное искусство и медицину невероятный вклад.
1: Душистый горошек, мука, кунжут, пшено.
2: Вообще многие люди путаются с ударением, потому что сначала была одна норма, потом другая, потом вроде говорит,
1: но
2: все говорят
1: главное,
2: вот
1: что,
2: так, но можно
1: самое
2: и
1: главное,
2: по-старому.
1: Да, что можно по вот так, как считалось неправильно.
2: Но лучше говорить так, как мы говорим, так будет лучше. Это многолетнее растение, которое относится к семейству, и вы не поверите, представляешь, это оказывается родственник имбиря.
1: Зира, корица, манна небесная.
2: Манная каша. Так, у этого, вот этого вот сыпучего есть противовоспалительные свойства. Это помогает снижать воспаление в организме, полезно при заболеваниях суставов, хронических воспалительных процессов. Причем, ты знаешь, калорийность у этого, ну, такая мощная, 312 килокалорий на 100 грамм.
1: Ну, просто невозможно съесть этого 100
2: ложками
1: грамм.
2: Ты не ешь это?
1: Никто этого
2: я
1: не ест.
2: Я вообще не понимаю, честно, я никуда это не добавлю. Мне не нравится цвет.
1: Тебе не нравится цвет, и ты, наверное, права, потому что сейчас, говорят, очень много подделок вот именно этого. Да, ее красят, чем только не красят.
2: В Индии или у нас в стране?
1: А вот я не знаю, откуда уже подделки к нам попадают, но в любом случае, гуляя по рынку и выбирая вот именно это, ты можешь нарваться на подделку. А как определить, где подделка, а где оригинал?
2: С этим можно приготовить семгу с цветной капустой, либо курицу маракеш. Что за курица маракеш?
1: У маракеша спросим.
2: Кстати, он нам придет в гости?
1: На следующей неделе собирается.
2: Ты вроде мне обещал, что он придет.
1: А он на следующей неделе к нам придет, по-моему, даже в понедельник.
2: А у тебя уже с ним песенка-то записана?
1: Нет.
2: Ваша песенка спета?
1: Нет.
2: Ребята, а есть уже правильно? Вообще кто-нибудь что-нибудь пишет?
1: Конечно, очень много пишут.
2: Как играть в эту игру?
1: Очень многие и пишут, но последние 100 сообщений — это только куркума была.
2: А, ну все, а кто был первый?
1: А первой была Ольга, ты не поверишь, которая из Ярославля.
2: Вот это да. Ольга красотка.
1: Да, Ольга была прям первая.
2: Ольга получает подарок от радио «Шансон».
1: Угу.
2: А мы что сейчас должны сделать?
1: Аплодисменты поставить Ольге вот такие вот.
2: Ну это ты должен сделать, а мы что должны сделать?
1: А мы сейчас послушаем что-то про Яндекс.Радио, какая-то информация будет, а потом уже вернемся с новостями. Ты что, забыла?
2: А информация будет от нас?
1: Нет, слава богу, нет.
3: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Ну, главная новость, конечно, что многие наши радиослушатели искренне радуются нашему возвращению в эфир. Спасибо.
3: Так приятно. Спасибо вам большое.
2: Очень много сообщений, где люди пишут, что они скучали, что...
3: Ну все, мы теперь никуда не денемся до самого бархатного шансона.
2: Да. А, кстати, если вы с нами отправитесь на бархатный шансон, это вообще будет круто.
3: Вы даже нас сможете потрогать и увидеть.
2: Угу. Да. Ну, меня не надо трогать, а вот Марину потрогать всегда приятно. Там есть за что ухватиться.
3: Ну, у тебя тоже есть. Что ты начинаешь, как будто только за меня есть за что хвататься. Тем более, там будет много бассейнов. Мы, кстати,
2: Причем здесь бассейны?
3: Просто я хотела рассказать про отель «Титаник Гольф Делюк Белекс».
2: Все. Если ты не выучишь название, то в ближайшее время тебя туда не пустят, конечно.
3: Слушай, а зачем учить название? Заходишь на сайт radioshanson.ru.
2: Там уже все
3: жмакаешь,
2: да.
3: «Бархатный шансон» с 24 октября.
2: Причем новый сайт.
3: Новый сайт, да. Красивый, роскошный, элитный, нишевый, как сейчас говорят. Знаешь, ты знаешь, тебе нравится это слово?
2: Нишевый, да, но я его только в этих в парфюмерных магазинах встречаю. Это название.
3: А еще в интернете.
2: Это вот нишевые запахи,
3: послушайте, давайте без этого. Слушайте, новость такая. Шерсть помогает собакам сохранять прохладу летом, а воздушная прослойка, оказывается, нужна, чтобы у животных защищать кожу от жары и солнца. Ты собак брил когда-нибудь? Ну, в смысле, не просто.
2: Я похож на грумера.
3: Ну, вдруг ты, типа, собака мохнатая, пойду ее побрею.
2: Собака мохнатая, причем не моя. Пойду побрею, пофигу, что хозяева скажут.
3: Я нет, купил у меня новую такого, электробриту.
2: У меня такого не было, слава богу.
3: В общем,
2: я
3: стрижка
2: адекватный.
3: Животных, если не предусмотрено, что они должны быть лысенькие, повышает риск перегрева, теплового удара и ожогов. Это кинологи предупреждают. Слушайте, а как же лысые мужчины тогда? Они не перегреваются?
2: У них шапки есть специально.
3: Ну какие летом лысые мужчины, по-твоему, в шапках ходят? Ты что-то не знаешь про лысых мужчин?
2: Но я еще пока не знаю про лысых мужчин, но мне кажется, у меня все еще впереди.
3: Вообще, мне кажется, как-то нетолерантно сравнивать эту новость сейчас.
2: Вообще, да, собаки и мужчины в одном предложении не должны встречаться сегодня. Итак, из-за слишком частого мытья по утрам появляются дерматит.
3: Собак или лысых мужчин? Кого мыть-то нельзя?
2: Просто людей. Из-за слишком частого мытья по утрам людей, у людей появляются дерматит и проблемы с кожей. Вот ты часто моешься по утрам? Нет, не так.
3: Не,
2: ты по утрам моешься?
3: Смотри, я вернулась в город после пребывания длительного в Черноземье. Да, мне теперь надо мыться чаще.
2: А там была возможность утром помыться?
3: Конечно, река Дон.
2: Прекрасный вариант. Не хотел бы я оказаться в ней так, особенно тем более не по своей воле. Так, долгий душ, горячая вода и агрессивное мыло после пробуждения могут нарушить защитный барьер. Из-за этого появляется сухость, зуд, раздражение, воспаление. У людей это может спровоцировать обострение акне. Акне это вот эти всякие...
3: Знаете, веселые истории. Там что подорожало, что закрылось. Ну, вот есть такие...
2: Что разорилось.
3: Что там с бизнесом.
2: Что по миру пошло.
3: Слушай,
2: две девушки опоздали на рейс в Шереметьево, попытались догнать буксируемый самолет на
3: Видел это видео? Они такие на каблуках, в юбках, с чемоданами и чешут просто под крылом самолета.
2: В надежде на то, что это как с такси работает, да, если машинка немножко там отъехала. Мы еще здесь, откройте дверку, мы сейчас быстренько запрыгнем. Так вот, полиция девчонок задержала, при этом неизвестно, как они попали в зону, хотя они сказали, что двери были открыты, там было написано эвакуация.
3: Как они попадут на зону, тоже интересно.
2: Ну их нет, слава богу, все будет нормально.
3: Ты думаешь, за это никакого штрафа нет?
2: Мелкая хулиганка. Да, будет штраф.
3: Хорошо. Смотри, кошка открыла кран лапы, устроила потоп в московской квартире, затопила жилье соседей, и теперь хозяин питомца должен выплатить, внимание, 654 тысячи рублей в качестве компенсации.
2: Хорошо, что не миллионов.
3: Вот это кошка.
2: А то бы кошка там еще...
3: А то есть 654 тысячи за кошечку, которая пошалила и лапкой открыла краник, это нормально, да?
2: Ну, я думаю, он сможет как-то договориться.
3: А можешь сказать, что это не его кошка и не платить ничего? Типа, я не знаю, эту... мохнатую женщину. Ну, кошку. Я хотела сказать слово, потом не могла понять, оно эфирное или нет.
2: Нет, Марин, сейчас не рискуй. Ближайшие пару недель не рискуй со словами. Если чувствуешь, что сомнение эфирное, не эфирное, лучше промолчи. Потому что, скорее всего, оно будет не эфирное. Ты же сама сказала.
3: Внутренний цензор все-таки присутствует.
2: Кто тебя окружал все это время?
3: Это ты сказал, кто меня окружал.
2: Так, россияне нашли убийственный коктейль для сна, который вырубает даже после самого тяжелого рабочего дня.
3: Мы знаем этот коктейль.
2: Нет, Марин, это другой коктейль. Тот, что ты пила целый месяц, это другой коктейль. В общем, рецепт сложный, но пользователи говорят, что оно того стоит. Итак, что вам понадобится, друзья, для вот этого убийственного коктейля?
3: Ну, наверное,
2: коктейля.
3: Сейчас, давай.
2: Нет, стоп.
3: Я сейчас угадаю, давай.
2: Нет, вишневый сок. Уже все мимо у тебя. Вся
3: рушится вся твоя схема.
2: Итак, вишневый сок. Магний глицинат. А вот это уже сложно. То есть, если вишневый сок, ты можешь пойти в шестерочку и купить, то магний глицинат где брать? Ну, не знаю, в аптеке, наверное.
3: Потом нужно... Я видела, у некоторых марок алкоголя за что-то заклеивают первые буквы, приклеивают, что это магний. Типа, нет? Не то? Опять не то?
2: Так, в общем, газировка и лед. Вишневый сок, магний глицинат, газировка и лед. Чему мы сейчас учим наших радиослушателей?
3: Это крем какой-то для рук?
2: Это слава.
3: Магний глицинат с вишневым соком.
2: Ребят, не экспериментируйте. Как вот спали, так и спите.
3: Что за коктейли? Пили на ночь и продолжайте пить.
2: И мы тоже.
0: Реклама на радио «Шансон». Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 10 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, успех будет зависеть от ваших личных контактов. Вероятно, вам позвонят друзья, может быть, даже коллеги позвонят. И вы с ними пообщаетесь нормально. Трубочку не бросайте сразу.
2: Это не мошенники.
1: Да, совет найдете в песне «Сушнячок» Валерия Курас.
2: Вы знаете, о чем пообщаться с друзьями. Тельцы, вам никуда не деться от повседневных забот. Больше внимания потребуют дела домашние, но и работа тоже будет забирать сегодня много сил и энергии. А ваша песня в этот день «Поцелуй меня, удачи» Анатолия Полотно и Феди Карманова, которых мы увидим на бархатном шансоне.
1: Близнецы, сегодня вы решите все свои проблемы и наладите отношения с теми, с кем были в ссоре. Все будет складываться хорошо. Для настроения послушайте песню «Москва. Бизнес-ланч» Александра Буйнова.
2: Раки, размеренные дни дадут вам отдохнуть. Можно будет расслабиться и получить удовольствие от последнего летнего месяца. А настроение ловите в песне «Белая полоса» Артема Демина. Чего ты хочешь?
1: Хотя
2: август
1: уже...
2: последний летний месяц.
1: Вот. Львы, не следует критиковать своих друзей и родных, а также обижаться на них по пустякам. Вам нужно научиться смотреть на этот мир проще, чем вы привыкли. А настроение дня ловите в песне «Код да Винчи» Стаса Михайлова.
2: Девы, а вы сможете сосредоточиться на домашних делах и начать давно назревшие ремонтные работы. Заранее только планируйте свои траты. А настроение ловите в песне «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
1: Весы, постарайтесь увернуться от решения проблем. Они уже скоро исчезнут и без ваших усилий. Проводите время побольше с родными. А совет в песне «Огонь забытых мной» цитаты Ирины Круг.
2: Скорпионы, не рекомендуется в этот день начинать реализацию крупных проектов. В вашем окружении есть кто-то, кто будет вам усиленно мешать. А ваша песня в этот день «Женщина курит» на лавочке группы «Сентябрь».
1: Стрельцы, мысли об увольнении допускать не нужно. У вас классная работа и прекрасные коллеги. Цените их. Совет и правильный настрой в песне «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Это ты для меня написал такой гороскоп. Козероги, если хотите избежать недоразумений с партнерами, то следите за тоном своих высказываний и добавьте немножко позитива, и все обязательно наладится. А ваша песня сегодня «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Водолеи, старайтесь не обижаться на едкие высказывания коллег, не говорите им, что они в чем-то не правы. Ваша песня «Малибу» Сергея Трофимова.
2: Посылайте их сразу на «Малибу». Рыбы, в погоне за острыми ощущениями вас будет привлекать именно то, что недостижимо. И это правильно, вы достойны самого лучшего. А ваша песня в этот день Влади Сергея Любавина.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального понедельника. И пока нас не было, Марин, представляешь,
2: да.
1: Оказывается, теперь еще и розыгрыши будут билетов до Турции и обратно.
2: Ну подожди, давай расскажем.
1: Если вы купили билет на «Бархатный шансон», приобрели путевку на «Бархатный шансон», то у вас есть шанс выиграть билет до Турции обратно.
2: Но
1: бесплатно.
2: Это только до 30 августа. Каждый, кто купил путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов до Турции и обратно.
1: Поэтому поторопитесь непременно.
2: Возрастное ограничение 18+.
1: Да. А чтобы послушать песню красивую, не обязательно никаких возрастных ограничений.
2: И детям можно слушать.
1: Да.
2: А это кто поет?
1: Это
2: не поет
1: Максим Апрель и некий Артем Демин.
2: Вот это да.
1: Песня
2: «Делайте громче».

0: для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике и в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антиканина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Почти 50 брендов закрыли магазины в России или сократили количество точек с начала года. Речь об отечественных и зарубежных ритейлерах, заявили эксперты по торговой недвижимости. Отмечается, что наибольшие трудности испытывают российские игроки. 36 брендов решили пересмотреть свою стратегию развития. На турецкие компании пришлось 6 марок. В общественной палате призвали ввести двухгодичный курс автодела в российских школах. На занятиях предлагается обучать вождению и по окончании 11 класса выдавать права выпускникам вместе с аттестатом. С инициативой выступил замсекретаря палаты Владислав Гриб, сообщает ТАСС. Общественник уверен, что автодело станет самым популярным направлением в школах. У многих учебных учреждений есть соответствующие площадки для проведения практических занятий. Во времена СССР старшеклассников обучали автоделу. Эксперимент провели в Москве, прикрепив к автобазам и опытным инструкторам учеников нескольких школ. В 70-е годы эта практика стала внедряться повсеместно. Лидерами по выращиванию арбузов в этом году стали Оренбургская, Астраханская и Волгоградская области. Урожай бахчевых культур сохранится на уровне прошлого года – более 1,5 миллиона тонн, что полностью обеспечивает внутренний спрос, рассказали РИА Новости аналитики. Поволжье традиционно сохраняет лидерство по производству арбузов с долей порядка 43%. Далее следует Южный федеральный округ, на который приходится 38% производства. Замыкает тройку Северо-Кавказский округ – с долей около 15%. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим, что хорошего и интересного с вами произошло этим летом. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
0: В моей печке пар...

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:05. С вами утреннее шоу в формате 2D. Мы вернулись. Еще раз всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. 10 августа на календаре. Это понедельник. И второй час нашего шоу, как правило, посвящен какой-то интересной теме. Ну а что интереснее, чем лето? Подумали мы.
2: Что интереснее, чем жизни наших радиослушателей? Нам безумно интересно, чем интересным вам запомнилось это лето, что
1: это
2: классного происходило, что нового, что необычного, что запоминающегося, ну, из хорошего.
1: Да, вот чем
2: не так, что вы бегали с канистрой по М4, там, вот таких историй. Ну, хотя можно, конечно, но хочется какого-то позитива все-таки, да?
1: Да, можно писать, мне кажется, все что угодно.
2: Был на море.
1: Что-то незабываемое. Вот что-то незабываемое, то, что действительно хочется этим поделиться и рассказать.
2: Ну, давай начни, приведи нам пример, что незабываемое
1: случилось. У меня самое незабываемое была моя 4-дневная поездка в Самару с ребенком.
2: Ты доехал, наконец-то, до Самары?
1: Да, слушай, Самара, это прям восторг.
2: Кайф, тебе правда понравилось?
1: Мне очень понравилось. Во-первых, я никогда не видел такого размера Волгу.
2: Волга — это вообще улет.
1: Вот, и все-таки не зря ее называют царицей всех рек, да, российских. Королевой.
2: Да, говорят?
1: Ну да, говорят. Там, типа,
2: я королева. Слышала, говорят, кукуруза, царица полей.
1: Слушай, тебе надо реже общаться с внуками Хрущева. Так вот, ладно, дорогие друзья, что я хочу сказать. Волга потрясающая. Набережная в Самаре потрясающая.
2: А люди какие там все красивые, загорелые, в коротких шортиках. Ну ты видел, на набережной какие девчонки ходят?
1: Да.
2: Ты с сыном был, ты не смотрел на это?
1: Нет, я был сыном.
2: Неудобно было.
1: Я был сыном, но нет, досмотрел, конечно. Нет, ну правда, все очень классно.
2: А с погодой тебе повезло?
1: С погодой мне не повезло. Вот, с погодой было прям совсем не очень хорошо. Но, тем не менее, погода была и до какого-то момента, и после какого-то момента.
2: Артем, ну ты же долго гулял по набережной,
1: тебе
2: поэтому я обязательно
1: бумагу, чтобы
2: должна
1: уволили,
2: рассказать
1: я не понимаю, что происходит.
2: Спонсор часа нашего, вообще-то, Юсуповская больница. Боль
1: здорово.
2: В суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняет эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Ты должен это знать, когда
1: здорово.
2: Будешь в следующий раз в Самаре гулять по набережным и подниматься на какие-нибудь смотровые площадки, что, если что, твои коленные суставы и тазобедренные в надежных руках.
1: В общем, мне очень понравилось мое путешествие в Самару. Также было путешествие в Липецк. Оно понравилось мне меньше, потому что в Липецке я уже был. В Липецке я уже был.
2: Решите копать, сажать.
1: Вот, дорогие друзья, напишите, что интересного у вас было этим летом.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: С нами просыпаются города России.
5: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио «Шансон».

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Да, интересные истории звучат от Марины Дымовой. Жалко, что в эфире их нельзя потом уже озвучить, как бы, но тем не менее.
3: Да, это... Ты меня сейчас шокировала. Я на бархатном шансоне буду рассказывать. Давайте такой соберемся. Огонек истории, который не для эфира. У огонька.
2: Тебе надо в блоге в каком-то еще, можно, знаешь, подкаст, как все это было. Лето, о котором вы не услышите в эфире. Ладно, хорошо. Да, почитаем, что пишут нам наши радиослушатели. Давай.
3: Ой, очень много сообщений приходит от наших радиослушателей. Я, честно говоря, забыла, как пользоваться мессенджерами.
2: А, компьютером?
3: Нашими. Нет, все пришло. Смотри, вот нам пишет Светлана. Здравствуйте, дорогие ведущие. А мы с друзьями встретились на базе отдыха в Таганроге, отметили 50-летие нашей дружбы и знакомства. Познакомились мы в 1976 году при поступлении в Новочеркасский геолого-разведочный институт.
2: Разведывательный все-таки?
3: Написано разведочный.
2: А, ну хорошо.
3: Ну, лишь бы придраться, конечно.
2: Да нет, я просто на самом деле для себя, как правильно.
3: Да, ты же собираешься получать третье высшее в геолого-разведочном. В общем, до сих пор ребята общаются, встречаются, и Светлана пишет, что она приезжает из Карелии, кто-то едет из Луганска, кто-то из Волгодонска, из Аксая. И это замечательно. Жаль, что всех из группы собрать, с кем учились, невозможно. Но все равно вы большие молодцы. 50-летие дружбы — это очень ценно и здорово. Из разных городов.
2: Меня тоже звали в институте, там тоже был какой-то...
3: Это где, в Рязань?
2: Да, и они там тоже собирались. А я не поехал, потому что у меня так как это... То ли был отпуск, то ли не было. У меня какие-то...
3: Мы же помним, как ты относишься постоянные к встречам одноклассников.
2: Да нет, еще вот эти банкеты какие-то, свадьбы какие-то, эти юбилеи.
3: У тебя еще есть свободные окошки? Давай сейчас после отпуска деньжат подзакончили. Надо все подработочку найти.
2: Нет, правда, какое-то лето было очень активно. Так, доброе утро. Это лето Забайкали самое дождливое за все мои 33 года жизни, пишет там Николай Шунков из Читы. Даже моя мама говорит, что я не помню такого за все время, что она живет в этом регионе. Сухих и теплых дней за все 3 месяца можно, ну, наверное, сосчитать по пальцам. Одно только хорошо, у меня впервые за 3 года уродилась картошка. Думаю,
3: вот,
2: в этом году нам не надо будет покупать у чужих дядек, а королевы дачного загара, конечно, нынче с белой кожей все. Климат у нас изменился, теперь здесь Колыма натуральная. 2 месяца как бы лето, а все остальное холода. Николай, но мы
3: картошка-то
2: знаем...
3: картошка-то уродилась.
2: Нет, самое забавное, да, картошка уродилась. Но самое забавное не это, а то, что Чита, а ведь недалеко город Борзе. Ну, буквально там 100 километров.
3: Это любимая история. Мне кажется, когда-то Артем прочитал энциклопедию 10 интересных фактов про город Борзе.
2: В котором он прожил 3 года, да, между прочим.
3: И там первым пунктом было сколько солнечных дней в году?
2: Ну, то что-то 330, по-моему. Ну, это самый солнечный город в России.
3: Но при этом в Кисловодске 300 солнечных дней в году, например.
2: Да, но в Борзе больше.
3: И что мы выбираем, Кисловодск или Борзе?
2: Хороший выбор.
3: Выбор очевиден. Борзе все-таки там 3 года жил Артем Демин. Сами знаете, куда, где и пить минеральные воды.
2: Школа номер 240, если слышите, привет огромный. Не, ну я что хочу тебе сказать, что...
3: Привет тем, кто меня не бил. Бил.
2: А меня никто там не бил.
3: Тебя там не обижали?
2: Нет.
3: Ты же рассказывал, что там суровая молодежь.
2: Я там дрался, но меня не били. То есть это были бои один на один.
3: Я там дрался, но меня не били.
2: Один на один выходили, раз на раз махались там за мастерскими.
3: Такими за ремонтными мастерскими?
2: Ну, там, где были труды у нас, там, у мальчиков, там, столярки.
3: Боже,
2: у девочек.
3: Слово пацана, вторая серия.
2: Ой, это что, это
3: второй были, сезон.
2: Это было вообще, конечно, есть что вспомнить. Так вот, я что хочу сказать, что странно, что вот Николай нам это пишет, что у него не было солнца, не было солнечных дней, хотя это, ты понимаешь, Борзе, Чита, Борзе, Читинская область. В общем, странно. Да, действительно, что-то творится невозможное с климатом.
3: Ну, а что, в Москве, как тебе погода, тебя устраивает? То, что было.
2: То, что было, да. Я все нормально, как бы, в Москве. У меня не было никаких тут...
3: Кого как в Борзе и как в Чите.
2: Ураганов.
3: Никому не понравилась погода, но картошка уродилась. У меня, например, вырос огромный кабачок.
2: Ох ты!
3: Я могу поучаствовать в конкурсе вот эти овощи-гиганты. Кабачок похож...
2: Со всеми бабушками там посостязаться, да?
3: Да.
2: Которые выращивают кабачок.
3: Помидоры роскошные, 5 кустов такие, знаешь, сочные липецкие томаты получились. Вот и... А вы говорите, плохое лето.
2: В общем, да, у всех разное лето. Мы хотим узнать,
3: давайте
2: каким у вас
3: кабачками
2: получилось. Это сейчас... Это звучит очень двусмысленно.
3: Тут все звучит двусмысленно, потому
2: давайте
3: что мы
2: расскажите
3: в формате 2D.
2: О своем лете нам расскажите, что было интересного, незабываемого, что вас впечатлило больше всего. +7 909 955 103 0.
4: Радиоконсоль Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
0: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, вы рассказываете о своем лете, что интересного, что незабываемого произошло. Что-то так
3: на меня смотришь. Роскошная история от Сергея. Здравствуйте, дорогие ведущие. У меня самое большое событие – это то, что сын поступил в ВУЗ на бюджет без медалей и без олимпиад. Я не могу не похвастаться. Столько было переживаний. Сергей, ну это супер круто.
2: Это очень круто, потому что в этом году сказали…
3: Ваш сын большой молодец.
2: Во-первых, огромное количество 100-бальников появилось в 3 раза больше, чем в прошлом году. Во-вторых, огромное количество победителей олимпиад, которых тоже никогда такого количества победителей олимпиад не было. И в некоторые вузы весь бюджет формировался только за счет 100-бальников и только за счет победителей и
3: вот
2: олимпиад.
3: Это, да.
2: Обычные люди, которые не 100-бальники и не победители олимпиад, они просто не имели никакого даже физического шанса, реального шанса побороться за бюджетные места в ВУЗе. Поэтому сейчас все хватаются за голову, не знают, как поступать в будущем с этими победителями олимпиад, что с ними делать, какие-то квоты будут. Вот, так что мы гордимся за вашего сына. Это очень
3: круто. Реально очень круто, да. От всей души поздравляем. А я вообще слышала, что в этом году было очень странное ЕГЭ задание, что действительно люди говорили, что там было много каких-то неточностей, поэтому даже те, кто очень классно учился, ну, не олимпиадники, они написали не на лучшие баллы из-за того, что были какие-то там неточности в формулировках самих заданий ЕГЭ и по русскому, и по математике. Ну, в общем, ладно. Если у вас кто-то куда-то из детей поступил, обязательно расскажите.
2: Куда-то?
3: В смысле,
2: из каких-то ваших
3: детей? Сын, дочь, племянник. Я не в смысле, что люди забыли, как зовут их детей. А это на самом деле интересная тема.
2: Доброе утро, очень приятно слышать вас в эфире. 10 дней мы были в Самаре. Это супер, погода была шикарная. Не было только бензина, но ничего. Мы это пережили, потом была Суздаль, Владимир и Коломна. Написала нам Светлана.
3: Кстати, такие перемещения, как будто когда, все-таки у вас не было проблем с бензином.
2: Когда я был в Самаре, я хочу сказать, что там не было проблем с бензином. Там он даже был на Роснефть. Вот, поэтому...
3: В смысле, даже Роснефть всегда славилась тем, что там есть бензин.
2: Ну, там всегда какие-то дикие очереди на этой Роснефти, потому что он там, типа, самый дешевый.
3: Слушай, ну ты же был там без машины в Самаре, поэтому ты, я думаю, не прочувствовал всех
2: прелестей. Нет, я это видел все равно, наблюдал. У меня уже был глаз наметан, и я такой, а что тут в Самаре с бензином происходит? Посматривал я в сторону заправок, посматривал, честно,
3: да. Ольга тебе пишет: Артем, вы не правы. У нас в России есть гигантские растения, и там борются в этом конкурсе растения гигантов вовсе не бабушки. Предводителем этого общества является Александр Чусов. И присылает фотографию этого брутального мужчину, который вот взвешивает гигантскую тыкву. Ну нет,
2: а что, бабушки прям не борются тоже, что ли? Бабушки один
3: просто...
2: Александр там
3: бабушки
2: свою тыкву выкатывает.
3: Не могут
2: на тракторе
3: тягать такие. Слушай, там тыква реально всем тыквам тыква.
2: Нет, мы, во-первых, говорили про кабачки, а кабачки, во всяком
3: Слушайте,
2: случае...
3: Слушайте, ну я в этом году...
2: У моей мамы, которая тоже бабушка, у нее нормальные
3: Нормальные
2: размеры.
3: Кабачки?
2: Да.
3: Я просто в этом году уже научилась отличать цветок кабачка мальчик от цветка кабачка девочки.
2: Вопрос, зачем?
3: Чтобы их я же ем цветы кабачков.
2: А что, если ты съешь мальчика? Мальчиков поедать приятнее было, чем девочек?
3: Короче, я же на чужих участках.
2: Ты не ответила на мой вопрос. Зачем тебе отличать цветы
3: мальчика? Мальчик никогда не станет, цветок мальчика кабачка никогда не станет полноценным кабачком. Так. Только из девочки, из цветка девочки вырастает кабачок.
2: Ты-то ела что вот эти, когда-то вот салаты из этих цветов?
3: На соседних участках, когда собираешь, то очень важно не получить по шапке от соседа. Поэтому я говорю, я только мальчиков, ваши девочки меня не интересуют кабачки. В смысле, цветы и мальчики, и цветы и девочки. Понимаешь, как это работает?
2: То есть тебе все отдавали свои цветы, которые мальчики?
3: Однажды я даже просто шокировала женщину на трассе. Я говорю, она продает помидоры, огурцы, яблоки, которые как бы там и так на каждом шагу. А что было дальше, да?
2: Самый прикольный. Я тебе сейчас расскажу. Я проезжаю мимо вашего Данкова.
3: Так.
2: И там на трассе сидит женщина, которая торгует 5 видами помидоров. И я такой думаю, красавица, но это же явно не с твоего участка. Ты это же явно из шестерочки.
3: Почему
2: там из какой-нибудь.
3: Почему ты так думаешь?
2: Потому что откуда у нее помидоры?
3: В смысле, откуда?
2: Не было в то время еще помидоров.
3: Ты уже ездил в августе,
2: в
3: даже
2: июле,
3: у меня уже были.
2: В июле.
3: Даже у меня уже были.
2: В июле.
3: Да ну это,
2: такого,
3: если у тебя есть
2: таких
3: парничок.
2: Таких красных помидоров, которыми она торговала, не было еще ни у кого
3: и
2: нигде.
3: Я тебя умоляю, нет, везде есть.
2: Да ладно, она из шестерочки
3: набрала.
2: Ты еще
3: это купил хоть?
2: Нет, конечно. Зачем?
3: Короче, я вот такой же женщины в селе. То ли бревенная, то ли спешная Ивановка твоя любимая. В общем, женщина продавала лисички, это какие-то как в магазине, вот этот дорогой, который 2 буквы, который ты не ходишь туда, потому что понимаешь, что это для богатых магазин. Вот цены на трассе такие же в деревнях вдоль дорог. И, в общем, я говорю, извините, пожалуйста, мне не нужны лисички, мне не нужны помидоры, я выше всего этого. Мне нужны цветы кабачков. Я говорю, у вас случайно нет? Она такая, о, на дальнем огороде для скотины растет много кабачков. Сейчас я схожу.
2: Для скотины.
3: Я говорю, я, конечно, не скотина, но я подожду.
2: Я, конечно, не скотина, но я помычу здесь, пока вы там прорвете свои кабачки.
3: Я говорю, ну, а вы дол? Я говорю, насколько дальний ваш огород? Вы далеко уходите? И, короче, она говорит, ну, типа, давайте, я говорю, я тогда через 40 минут приеду.
2: В общем, ты стоишь, мучишь. Ага, 40 минут.
3: 40 минут я покаталась, значит, у меня что-то был бензин.
2: А что было дальше, мы узнаем с вами уже совсем скоро, потому что уже Дмитрий Малыгин тянет свою волосатую руку вверх, потому что у него есть какие-то...
3: Ты помнишь даже, что у него волосатая рука?
2: Все помнят, что у него очень волосатая рука.
1: Автомобильные новости.
0: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если и не каждый день, то точно через день я рассказываю о том, что китайский автопром все больше и больше начинает доминировать на мировом рынке. Чтобы это не звучало как просто красивые слова, познакомлю вас с подоспевшей статистикой. Так, в первом полугодии 2026 года сразу три китайские компании ворвались в десятку крупнейших автопроизводителей мира по доле рынка. BYD на шестом месте – с 4,8%. Geely на седьмом месте с 4,6%. А Chery на девятом с 4,1%. Кстати, доля рынка Chery точь-в-точь, как у компании Ford. Это настоящий рывок. Еще 10 лет назад доли этих китайских компаний были куда скромнее и редко поднимались выше 1%. Ну и это не все. В топ-30 мировых автомобильных компаний попали еще 7 китайских марок. Похоже, у мировых автогигантов появился поистине серьезный повод понервничать. Если говорить о лидерах, то на первом месте по доле рынка по-прежнему остается Toyota, следом идет Volkswagen, а замыкает тройку Альянс Hyundai Kia. Это самая глобальная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

второй Д. Сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Радио «Шансон» представляет.
14: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
15: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
14: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
16: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
17: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
16: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
17: Танцпол подойдет?
16: Танцпол всем подойдет, Людочка!
13: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
18: «Эх, разгуляй».
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
20: Откровенно! Сокровенно.
19: Откровенно о сокровенном.
21: Хорошей музыки, Марин, с каждым днем оказывается все больше и больше. Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио, дорогие друзья. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да, где удобно именно вам.
22: Включайте «Радио Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон 1» — это информация для лиц старше 18 лет.
21: Ну, а мы продолжаем откровенно о сокровенном вспоминать, ругать или восхищаться летом, которое уже совсем скоро закончится, через 21 день.
22: Ну, это же разве скоро? Это 3 недели практически.
21: Ну, в принципе, да. Что-то мы как-то сгущаем краски.
22: Не сгущай краски.
21: Так, ладно, мы остановились на том, что ты решила наесться...
22: накопилось историй.
21: Наесться вот этих цветов кабачка.
22: Да, я хотела просто позвать гостей. Думаю, сейчас я приготовлю свое фирменное блюдо. И, в общем, поняла, что цветов поблизости нет на соседних
21: участках. Потому что ты уже их собрала и съела.
22: Нужны цветы мальчики, напоминаю. Ну, в общем, это женщина, которая мне пошла за свое там, где у нее грядки для скотины. Пошла за этими цветами. В общем, целое ведро мне притащила. Причем она нарвала без разбора. И мальчиков, и девочек. Она долго не думала. Она уж подумала, господи, чем эти кабачки потом раздавать скотине. Лучше я их сейчас продам на этапе цветов.
21: Я думал, что она бесплатно все это делает. Нет, но, как выяснилось, она за это хотела некий гонорар получить.
22: Да. Ну, то есть, но она не знала, потому что там как бы это же в Москве на всяких элитных рынках это все продается для всяких странненьких людей, у которых изощренная психика. Ну, в общем, 450 рублей.
21: За ведро.
22: Да. Ну как ведро? Ведерко. Но при этом эта женщина сначала меня обманула, потому что я говорю, сколько стоят лисички? Она говорит, 500 рублей ведро. Я ей даю 1000, она мне дает сдачу 400. И мне как-то стало неудобно говорить, а где еще 100 рублей?
21: Поэтому... Да, вот эта твоя скромность, она тебя, конечно, погубит когда-нибудь.
22: Наверное. Пишет нам наша слушательница Елена. Доброе утро. Мы в отпуск ездили с дочкой и командой каратистов в Прельбрусе. Каждый день были походы, подъемы в горы, горным озерам. Как-то были даже выше облаков. Какая же там сказочная красота. В последний день перед отъездом поднимались к Эльбрусу на высоту 4100. Потом уехали в Сочи, где тоже отлично провели пару отличных недель. И присылают фотографии невероятно красиво в горах. Прям лучше, чем в твоей Самаре.
21: Не в моей Самаре. А вот сейчас жители Самары, было обидно.
22: А не обидно было жителям Липецка, когда сказал, что тебе там не понравилось, там уже был?
21: Обидно, наверное.
22: Слушай, а я удивилась, что в этом году натворили в Ельце. Ты был когда-нибудь в Ельце?
21: Я всегда мимо проезжал Елец, я старался.
22: Это столица молодежи в этом году выбрали Елец, это раз. Потом это говорят, что это культурная столица Липецкой области. То есть сам Липецк рядом якобы не стоял.
21: Да-то что?
22: Короче, там устроили какой-то фестиваль. Там уличное искусство прямо среди улицы. То есть там старые вот эти храмы из немножко таких старых, устаревших, полуразрушавшихся особнячков.
21: Разложившихся.
22: Короче, торчат какие-то надувные цветы, там какие-то в каждой комнате заброшенного дома арт-инсталляции, там звуки коклюшек записаны. Коклюшка — это такая штука, на которой плетется елецкое кружево. Угу. Ну, в общем, и ты ходишь по городу, и просто удивительно, что там... Ну, то есть мы привыкли в Москве, что у нас современное искусство, вот эта большая глина стоит, мы на нее смотрим, думаем, уберите ее в центре города, убирая похожее на нечто.
21: Да.
22: Вот, а теперь такое в Ельце есть. Ну, там, конечно, не глина, но современное искусство, которое ты думаешь, а поясните, пожалуйста, что хотел сказать художник, я не очень понимаю. Но все равно очень здорово, интересно и необычно.
21: Сколько времени ты провела в Ельце? В течение дня, наверное, да?
22: Да, я целый день там ходила, и причем там можно в один особняк зайти бесплатно. Разваливается, конечно, но потом это все отреставрируют, и будет здорово, представляешь?
21: Да, надо
22: и
21: чаще
22: главное, бесплатно.
21: Ездить в Ельц. Да, вполне...
22: Это сейчас не реклама была, если что.
21: А что, можно прорекламировать город?
22: Я не знаю.
21: Марин,
22: а, кстати, почему как это губернаторы, мэры нам не обращаются к нам по этому поводу?
21: Товарищи губернаторы, мэры, вы давайте, обращайтесь. Мы можем разрекламировать ваш город. Елена из Москвы пишет, что Марина Дымова, вам вполне можно зарабатывать стендапом. Что вы рассказываете, Марина, очень смешно.
22: Стендап.
21: Ты когда-нибудь думала о том, чтобы пойти в женский стендап?
22: Слушай, я знаешь, куда ходила? Я ходила на стендап, там можно было комикам сказать о своей проблеме, типа, посмейтесь над ней. Uh-huh. И вот они надо мной смеялись. Но мне тоже было весело.
21: Ну что ж, дорогие друзья, скоро вернемся.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Цены на бензин в России снижаются. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Штрафы за нарушение правил парковки инспектором без оформления протокола признали незаконным. Поводом стал резонансный случай в Саратовской области. Дорожный инспектор зафиксировал нарушение специальным планшетом. Штраф отправлялся автоматически, как с обычной дорожной камеры. Протокол не оформляли. Верховный суд посчитал это нарушением. Если камеру управляет дорожный инспектор, он обязан составить протокол. Получив подобный штраф за неправильную парковку, его можно оспорить, в том числе уже оплаченный. Цены на бензин в России снижаются. По данным Росстата, с 21 по 27 июля топливо подешевело в 23 регионах. Заметнее всего снижение в Мариэл. Почти минус 10% за неделю. Литр 92-го в республике сейчас стоит 76 рублей. 95-й и дизель – 81 рубль. Также топливо подешевело в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях, Республике Карелия и других регионах. В целом, пик топливного кризиса миновал. Дефициты очереди на заправках тоже сократились. У неработающих россиян начали проверять источники доходов при покупке дорогих автомобилей. Новую практику ввела налоговая служба в Москве. Под прицел попадают трудоспособные люди, у которых нет официального источника дохода. Но в собственности есть люксовые машины, а также яхта, дорогая недвижимость и другие предметы роскоши. Теперь покупателям придется объяснять источник денег и подтверждать его документами. Если найдут незадекларированные доходы, ФНС может доначислить налоги и выписать штрафы. Еще больше новостей на портале колес.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Билеты на общественный транспорт с 1 сентября будут стандартными по всей России. Они должны будут содержать определенный перечень информации, пишет РИА Новости. Речь прежде всего про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Такой документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки. Кто, куда и на каких условиях едет. Что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Это поможет сократить число серых билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и при необходимости предъявлять претензии. В Муизерском округе начался ремонт дороги Тикшеребылы, сообщил на своей странице в соцсети глава Минтранса Карелии Дмитрий Крылов. Подрядная организация укладывает выравнивающие слои из песчано-гравийной смеси на некоторые участки. Работы ведутся с 1 по 24 километр и с 31 по 48 километр. До конца лета на дорогах Тикшеребылы и на подъезде к поселку Муизерский проведут работы по устранению деформации. Также создадут выравнивающие слои из смеси песка и гравия, профилируют проезжую часть и обочины, прочистят кюветы. Костомукшанин стал жертвой недобросовестного интернет-продавца. 47-летний мужчина в социальной сети нашел группу по продаже товаров для тюнинга внедорожников и решил приобрести через данную компанию комплект шин. Списавшись с продавцом, он выяснил все условия проведения сделки, в том числе способ доставки, и договорился о внесении предоплаты. Мужчина перевел 64 тысячи рублей на счет, который ему указали, но желаемый товар не прибыл. Продавец перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костому. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше пасмурно, до плюс 17 градусов тепла. В течение дня возможен дождь, грозы. Ветер до 8 метров в секунду.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
3: Гения Миркушева, радио «Шансон».
4: Людочка.
5: Да, Игорь Иванович.
4: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
5: А в каком формате у вас файл?
4: Я знаю только один формат. Это 2D.
6: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
7: Что ж ты, фраер, сдал назад?

0: какой сегодняшний класски помидорики.
1: А спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно. Сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, мы хотели бы узнать, дорогие друзья, как проходило ваше лето. Мы — это ведущие утреннего шоу в формате 2D Артем Демин и Марина Дымова, которые сегодня наконец-то вернулись из месячного отпуска.
2: Вы скучали? Правда? Мы очень. На самом деле, вот я сейчас понимаю, сколько позитивных эмоций дает общение.
1: Сколько в тебе накопилось истории, как тебе нужно выболтаться. Ведь тебя же никто наверняка в Данкове даже не слушал.
2: Честно говоря, ни с кем особо и не разговаривала. Давайте начнем с этого.
1: Ну, с растениями разговаривала, с кабачками, помидорами.
2: Расти кабачок большой. Да, вот так ты думаешь, я разговаривал. А кто это у нас тут подрос на грядке?
1: А я вот, например, с телевизором люблю разговаривать.
2: Серьезно?
1: Ну да, а почему нет?
2: А что ты смотрел по телевизору?
1: А я по телевизору все смотрел. Я начал смотреть.
2: Разве показывали «Шансон года» или «Эх, разгуляй», пока нас не было?
1: Конечно, я всегда это смотрю в Ютьюбе, в Рутьюбе и во всяких
2: приложениях. Дорогие друзья, по поводу «Эх, разгуляй», кстати, билет это уже вовсю на сайте radioshanson.ru. Если вы помните, в прошлом году
1: уже начали
2: билеты
1: продавать?
2: Разлетелись, и солдаут был за месяц. Угу. Поэтому, если вы хотите,
1: кстати, надо зайти,
2: побывать,
1: правда,
2: на
1: смотреть.
2: Грандиозном концерте, там будут лучшие артисты шансона, и «Эх, разгуляй» — это всегда особенная атмосфера. Лайф-арена каждый раз удивляет какими-то своими новыми фишечками и решениями, которые касаются оформления сцены и вообще выступления артистов. Ты сейчас смотришь, сколько билетов осталось?
1: Да.
2: Сколько осталось билетов?
1: Сейчас, подожди, открывается.
2: Ну, подожди, там же сначала как-то не сразу
1: грузится,
2: все это видно.
1: Грузится. Загружаем.
2: Возрастное ограничение 12+.
1: Написано,
2: пока...
1: подбираем лучшие билеты. Так,
2: сейчас
1: смотрим.
2: Сейчас лучшие тебе подберут, а людям потом как?
1: Слушай, ну есть билеты.
2: Пока не
1: солдаут.
2: А чем тут занимался Денис Денисов, я не понимаю? Почему не солдаут?
1: Почему не продал?
2: Вопросик.
1: Весь партер.
2: Танцевальный или какой?
1: А, слушай, тут танцпол. В танцпол осталось 3000 билетов. Нормально,
2: всего.
1: Денис тут продавал билеты. Хорошо.
2: Да?
1: 3000
2: вот
1: всего
2: давай
1: осталось.
2: Будем лучше, чем Денис. Давайте, чтобы завтра осталось 2000 билетов. Все на танцпол. Господа хорошие.
1: Марина всех приглашает на танцпол. Господа гусары.
2: Будем танцевать.
1: Да. Давайте к историям, которые пишут наши радиослушатели.
2: Да, мы продолжаем тему, чем вам запомнилось это лето, что самого интересного с вами произошло, пока мы были в отпуске.
1: Так, давайте посмотрим.
2: Вот смотри, Алексей из города Бонн. Доброе утро, Марина и Артем. Лето у нас в Германии выдалось невероятно жарким.
1: О, да, мы смотрели
2: новости.
1: Кондиционер
2: поставить реально проблема. Нужно разрешение от городских властей. И цены примерно начинаются от 2500 евро.
1: Угу.
2: Может, вам не нужен кондиционер?
1: Зачем?
2: Просто...
1: Не, как-то не нужно. Ты не видела новости из Германии?
2: Я слышала, что там не в Германии, а вообще пересохла река.
1: Там
2: Дунай.
1: Все пересохло, у всех пересохло. В том числе и горло.
2: И это мы сейчас не про песню «Сушничок» Валерия Кураса. «Сушничок» Валерия Кураса.
1: Хотя могли бы и про нее тоже. Так, ну и что?

0: порыв и, подпрыгнув, оставила мне на животе скорбную скобку своих зубов. Собака оказалась деликатной, прокусив кожу мне, она умудрилась оставить сарафанчик совершенно целым. Зла я на собачку не держу, боль прошла.
1: Вы как Зощенко все это описываете, с таким юмором и поэзией.
0: Зла на собачку я не держу, боль прошла, скобка зажила, и жизнь продолжается дальше.
1: А из шкурки мы сделали шапку.
0: А так лето просто замечательно, и жара, и дожди, и даже Волга очень скромно цветет в этом году. А вы уколы-то делали, Надежда, или как? Мне сказали, что даже при уверенности, что собака абсолютно здорова и не больна бешенством, уколы все равно для профилактики ставят. Да. Потому что, ну, вдруг она вот именно сегодня решила заболеть, эта собака, понимаешь? Вот, поэтому...
1: Любишь ты накалять, вот твоя, конечно...
0: И накалять
1: это
0: любит
1: Артем. Это что-то, что ты вот эпидемиолог.
0: Это да, есть во мне такая есть во мне такая кровинушка эпидемиологическая. Друзья, продолжайте писать. Плюс 7-909-955-1030. Мы скоро вернемся.
2: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, читаем ваше сообщение, дорогие друзья, которые вы отправляете на номер +7 909 955 103 0. Привет, скучали. У меня самое лучшее лето за 55 лет, пишет нам Валерий из Твери. А все почему, Марин? Потому что Валерий встретила любовь.
3: Ого,
2: и зовут любовь
3: здорово.
2: Настена Сластена. Вау, это непередаваемое счастье. Мы с ней 24/7. И если бы не надо было ходить на работу, то и так вот вообще всегда на связи. Люблю ее безумно.
3: Валерий, вы продолжаете ходить на работу. Все-таки это важно.
2: Да, 55 это
3: любовь,
2: возраст,
3: любовью,
2: когда еще можно
3: кушать хочется
2: и нужно
3: всегда,
2: ходить
3: как говорится
2: на работу. Да, иначе... иначе... будет плохо. Я просто пытался как-то... пытался сыграть с Настеной и Сластеной вот это вот что-то там. Кто-то кого-то съест, но потом ладно.
3: Доброе утро, Марина и Артем, пишет нам Иван Васильевич. А я все лет на работе учил людей водить автомобиль.
2: Ой, молодец.
3: Вы их учите, как найти бензин, когда его нет. Вот это более полезный навык теперь.
2: Ну или как отсосать бензин из соседнего бака автомобиля.
3: Я даже не знаю, как ты проводил отпуск. Ты ведешь такие курсы?
2: Ну а что, берешь шланг, засовываешь его в рот.
3: Ну ты серьезно
2: начинаешь
3: сейчас?
2: Начинаешь сосать. Как только пошел бензин, выплевываешь первую партию, все остальное льется.
3: Вся страна слушает вот эти твои лайфхаки.
2: Все умеют это делать, водители. Ты что, Марин?
3: Серьезно?
2: Ты никогда не...
3: А как же я права-то получил? Я так не делала никогда.
2: Ну просто это не требует в автошколе таких знаний.
3: Очень
2: это,
3: странно.
2: Этому
3: Артем,
2: учит
3: а
2: жизнь,
3: может быть,
2: Марин,
3: тебя в депутаты? Мне кажется, многие мужчины порадовались.
2: Нет?
3: Каждую женщину в автошколе должны...
2: учить бензин добывать из бака.
3: Ну, говорят же, что мужчины это плохо делают. Ну, ладно, давайте дальше. Здравствуйте, Марина и Артем. Есть же специальные какие-нибудь аппараты, нет?
2: А для отсоса? Для электроотсос, ну, есть такой препарат. Но это у медиков.
3: Аппарат, а не препарат.
2: Да, у медиков обычно.
3: Здравствуйте. Да, тема какая-то очень, как это, пикантная. Давайте куда-то от бензина все-таки уйдем к теме, как чем вам запомнилось это лето. Здравствуйте, Марина и Артем. В этом году я провел отпуск на даче с друзьями. Вырвался на 3 суток на рыбалку. В общем, отпуск пошел мне нормально, пишет Владислав из Рязани. В Рязани мост уже все построили этот или нет? Владислав, расскажите.
2: По-моему, он говорил уже до 27-го или 28-го года.
3: Так а что-то другой подать,
2: песок.
3: Может быть, раньше времени сдадут объект.
2: Смотря какой рукой подаешь, Марин.
3: Вчера же был день строителя, это вчера было. А какой рукой ты подаешь?
2: Смотря что, Марин. Мелочь правой.
3: Я смотрю, муж разговаривает с цитатами и пословицами и поговорками. Муж в дверь, жена в дверь. Рука чешется, это где? Деньгам.
2: Ну да, а что, почему нет?
3: А мост достроили или нет?
2: Нет, мост не достроили, я так думаю, иначе бы мы уже об этом узнали. Но это было бы такое громкое событие, мне кажется, вот этот мост.
3: Ну, наверное. Ты
2: а
3: можешь
2: куда
3: еще какие-нибудь сообщения читать? Я просто... У меня поменяли компьютер, я немножко не понимаю, что происходит.
2: Я немножко не понимаю, где я, да? Спрашивает нас Марина. А почему-то люди продолжают писать, что у них с бензином. Вот, например, вот Иван Васильевич решил нам доложить, что у нас с бензином,
3: потому что мы...
2: более-менее стабильная, а учебная машина на газу. А, вот почему. То есть, типа, не надо учить ничего там это добывать из бака соседей.
3: А почему ты теперь это называешь добывать? Добывать это ведь просто заправиться. А мы сейчас говорим про альтернативные
2: отсосать
3: методы,
2: ну, что
3: заправки.
2: Ж, давайте так, давайте. В принципе, есть такое слово. Есть такой глагол. И я не должен его бояться. В конце концов, я врач.
3: Ну да.
2: Вот. А у нас, да, были такие термины. Нас так учили.
3: Ну, врач на заправке, это всегда полезно, понимаешь? Я тебе про другое говорю. Вот в какой ситуации человек должен делать то, о чем ты говоришь?
2: Отсасывать бензин?
3: Да.
2: В ситуации, когда...
3: Ну, вот у меня вчера было...
2: Ты искала бензин, ты же подходила к людям.
3: К заправщикам. Я это в шутку говорила им.
2: А на самом деле уже шутки закончились. Мы живем в то время, Марин, когда уже все,
3: нет,
2: шутки закончились.
3: Знаешь, когда закончились шутки? Шутки закончились тогда, когда моя машина всегда, все 6 лет своего существования, когда она выехала с конвейера, она ездила на 95-м бензине, а теперь в ней плещется 92-й. И я вот думаю, когда мне ехать на ремонт, или это не критично? У кого-нибудь было такое?
2: Нет, я думаю, это не критично.
3: Но мне теперь надо залить какой-то супер элитный бензин, сотый, чтобы все наладилось.
2: Не надо.
3: Это какая-то математика.
2: Не надо,
3: есть?
2: Иначе она, твоя машина, привыкнет к вот этим сотым бензинам.
3: Нет, к этим перепадам, что сначала на 92-й, сотый.
2: Я больше на 95-м ездить не буду. Влейте в меня, пожалуйста, сотый.
0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
4: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Каким было ваше лето? Выдающимся или не очень? Было ли что-то приятное и что-то незабываемое?
3: Прям вот так? Выдающееся ли у вас лето?
2: Ну, не, что-то выдающееся.
3: Ну, выдающееся бывает какая-нибудь часть тела.
2: Марья, ну не всегда. Я тебе про историю, которую нам вот прислал наш радиослушатель. Встретил тут он Алену Сластену, видишь? И как бы...
3: Настену Сластену.
2: А, Настену Сластену, да. Вот. И как бы для него это лето выдающееся, мне кажется.
3: Нет, ну это классно. А вы, подождите, вы сделали уже Настене Сластене предложение, Валерий?
2: 55 лет человеку, подожди, он подумает еще.
3: Ну сколько ему нельзя долго думать?
2: Ты не смотрела его медицинскую карту. Может быть, и можно думать долго. Мы не знаем этого.
3: Как ты думаешь, люди уже привыкли к нашему такому странному юмору? Или нужно по-прежнему говорить, где мы шутим, или сами поймут, как ты думаешь?
2: Ну что ж, я надеюсь, что сами поймут. В конце концов, наши радиослушатели, Марина, очень смышленые.
3: Вот Ольга пишет, а выдающаяся часть тела, это Марина нос имела в виду? Ну как нос?
2: Смотря у кого. Есть же выдающиеся части тела у женщин.
3: На семерых рос нос одному достался, я помню, в детстве у нас такая поговорка была про носатеньких людей.
2: Так, ладно, что у нас еще интересного есть? Илья нам пишет. Илья... едет блондинка по трассе, анекдот. А мы теперь анекдоты читаем.
3: Нет, там, видимо, про вот эта история твоя про альтернативные методы заправки, когда надо отсосать у кого-то бензин.
2: Да, и вот, ну что, мы будем это читать?
3: Ну давай, читай.
2: Слушай, ну...
3: Знаете, Илья, Артем ненавидит, когда кто-то из наших радиослушателей присылает анекдоты. Он обычно меня бьет по рукам, когда я говорю, давай вот это почитаем, тыкаем мы пальцем ваше сообщение. Ну давай, читай, ради исключения.
2: Итак, анекдот. Едет блондинка по трассе, у нее заканчивается бензин. Это как про тебя, Марин, вчера. Ну это реально, вот это прям вот реально. Рядом останавливается машина, из нее выходит мужик и спрашивает, в чем дело. Она говорит, что закончился бенз и просит у него хотя бы литр бензина. Он достает из багажника шланг и говорит, на, пожалуйста.
3: А это можно в эфире читать?
2: Ну, я думаю, уже нет. Потому что здесь уже глагол имеет другое значение.
3: Я теперь поняла, почему Артем не любит анекдоты в эфире. Потому что обычно это какая-то лютая пошлятина, и только Артур Руденко может как-то завуалированно выкрутиться.
2: Да, а потом стыдно нам. Он выкручивается завуалированно, а мы краснеем. Ну ладно, короче, да, здесь, в общем, шланг он ей говорит, и давай вот это, типа...
3: Не, ну давай все, не будем продолжать. А тут нам теперь Евгений. Приколы про животных.
2: Проколы.
3: Подожди, ну какой-то сайт. Ну тут ладно, тут про то, надо ли делать уколы. От когда тебя укусила собака.
2: Да, ну вообще желательно делать.
3: У меня такое ощущение, что у нас, как это называется, болезнь, когда люди сначала про одно разговаривают, потом они забыли, что они обсуждают еще что-то.
2: Это болезнь, думаешь? Мне кажется, для нас это нормальное состояние, нет?
3: Может быть, потому что у нас болезнь, люди же могут дружить. Это, знаешь, из серии тоже вот анекдот. Встречаются две бабушки, одна говорит, тебе что больше нравится, Альцгеймер или типа, ну что, когда там они бутылку куда-то прятали, и одна не могла забыть, что она спрятала, другая куда, нет? Такое было, есть же такое, нет?
2: Не знаю, с какими бабками ты там познакомилась в Данкове. Лето было долгим.
3: Можно называть это город на букву «Д».
2: Почему?
3: Ну, потому что я не хочу, чтобы все знали, что это за город. Господи,
2: у тебя же была прикольная история, когда тебя люди там выслеживали в Данкове.
3: Мне же звонил какой-то мужчина. Ребята, простите, у нас есть время, мы еще ваше сообщение обязательно почитаем. Но просто я не понимаю, кто дал мой номер. Вот как бы реально, я вам иногда со своего личного отвечаю, там делюсь какими-то секретиками, советами. И тут, значит, мне звонит какой-то мужчина. Здравствуйте, это Марина. Я думаю, ну, строитель какой-то. Ну,
2: наверное, сейчас крышу перекроет.
3: Покосить
2: бесплатно.
3: Придет, электричество провести. Здравствуйте, да, я вас жду.
2: Так, 20 секунд.
3: Давай. И он говорит, здравствуйте. Мне вот знакомый рассказал, что вы Марина, и вы часто в эфире говорите город на букву «Д», и я понял, что это город Данков.
2: Так,
3: меня зовут... 10
2: секунд.
3: Так-то. Мужчина на букву «Ю». И он говорит, и я хотела... Артем! Никакой интриги, никакой загадки.
2: Ладно, все будет потом.
3: Но не сразу.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружев.

0: Ninja.
1: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
2: Достаточно одной таблетки.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Людочка, вы ничего не забыли?
14: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
13: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
14: Так до ноября, время еще есть.
13: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
14: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
15: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
16: Эх, разгуляй!»
15: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
18: Откровенно, сокровенно.
19: Откровенно о сокровенном.
20: Итак, у меня... Это уже следующее сообщение от Анны. Что?
21: На самом деле, вот так, как делает Анна, так должны делать все. Потому что вот нам из из города Л приходит сообщение. Привет из города Л. А где история про лето? А вот Анна из Зеленограда сделала все правильно. Давай по пункту.
20: Итак, у меня это лето было как никогда спокойным и неинтересным. Итак, внимание, из неинтересного. Был запланирован отпуск в Крыму, но не поедем. В июне отпраздновала 40. Тоже ничего интересного. Все было, к сожалению, спокойно. Наверное, старею. Третье. Познакомилась с тремя мужчинами, от которых толку нет. К примеру, один делил со мной сумму потраченных на закупку шашлыка.
21: О, боже мой, вот это джентльмен.
20: Да,
21: можно номер телефона? Мне кажется, это весь.
20: Тебе такой нужен?
21: Я люблю такие
20: ты
21: истории.
20: Ты любишь скидываться, вот, да,
21: нет, с кем-то? Анна говорит, это ничего интересного. Интересно, вот надо продолжать общаться с такими мужчинами. А я еще подумала, что вот на самом деле, мне кажется, совет всем, кто хочет познакомиться с девчонком. Делайте вид, что у вас в машине закончился бензин. И смотрите, как ведут себя мужчины. Ну, как-нибудь нарядно надо одеться. Нет, мне кажется, это прям вот такой годный совет, как встретить какого-то настоящего мужчину и посмотреть, как он проявит
20: себя. Марин, у меня есть совет для всех незамужних женщин так, и для всех, кто находится в активном поиске.
21: Так.
20: Бильярдные клубы.
21: И что там делать?
20: Там мужчины. И ни одной женщины.
21: Вы хорошо в лунку попадаете? А вы какие не так держите мужчина?
20: Да, не, на самом деле, вот вчера просто поймали мы с девушкой.
21: Да.
20: Гуляли и поймали себя на мысли, что бильярдные клубы прекрасное место для того, чтобы найти
21: ну,
20: себе.
21: Ну подожди, это, ты с девушкой был, вы уже друг друга нашли, а ты вот как ты себе представляешь? Пришла девушка одна в бильярдный клуб.
20: Да.
21: В жизни она не видела, ну, видела это сукно зеленое на столе и видела, как выглядит кий, ну, примерно.
20: Угу.
21: И как бы, и что делать? Я даже не в ту руку его возьму, не с той стороной буду тыкать.
20: Мне кажется, вот как раз в тот момент, когда ты начнешь неправильно тыкать, к тебе подойдут ребята, умеющие тыкать. И
21: скажут, покиньте,
20: тыкать.
21: Пожалуйста, помещение.
20: Нет, они скажут, давайте
21: женщина.
20: Мы вас научим тыкать правильно кием в шар.
21: В лунку.
20: Шар.
21: В шар
20: надо
21: сначала.
20: Надо шар, чтобы
21: ну,
20: шар
21: подожди,
20: попал
21: потом,
20: в лунку.
21: Потом тебе как дурочку на деньги обыграют или в
20: зачем?
21: Бильярд не играют на деньги.
20: Если ты не согласишься, тебя никто ничего
21: ты
20: не возьмет.
21: Ты же знаешь, я женщина безотказная, я соглашусь, а потом понимаешь.
20: Нет, Марин, не надо, пожалуйста.
21: А, вот Катерина нам пишет, я недавно в отпуске была и ходила в бильярдный клуб. Была там одна, совсем одна. О, боже мой, ты посмотри, как она выглядит,
20: я
21: эта девушка.
20: Вижу.
21: Ты видишь?
20: Уже открыл.
21: Как-то вы одна ходите, как вас вообще туда... Вот это женщина.
20: Да.
21: Слушай, пора возвращать рубрику знакомств.
20: Да.
21: Кто желает познакомиться, пишите.
20: Да.
21: Катерина К, просто огонь.
20: А Марина из города Л.
21: Марина из города Л тоже.
20: Ну.
21: Вот, смотри, Галина Викторовна пишет. Артем, в бильярдном клубе мужчины вальяжные и зажратые, да еще и женатые.
20: Серьезно?
21: Слушайте, они везде, кстати,
20: не
21: типа
20: знаю,
21: вальяжные, зажратые и
20: зашел,
21: женатые мужики уже надоели.
20: Там были два мужика внешности весьма не зажратый. И вообще не вальяжный, мне кажется, если
21: как ты можешь судить о мужиках? Вот ты скажи, ты зажратый и вальяжный? Вот со стороны.
20: Я зажратый.
21: Нет, Артем,
20: я и нажратый, и зажратый.
21: Жирный и зажратый, это не равно.
20: А у меня всегда это было
21: равно. Подожди, мы после отпуска, мы немножко подопухли, мы много спали. Это через пару дней все придет в норму. Пока на нас не обращайте внимания и трансляцию не смотрите.
20: Много спали, это не про меня. Мне не удалось много спать в этом отпуске. Но
21: ты
20: почему?
21: По бильярдным шарохаешься.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 10 августа. Давайте смотреть, какие же песни нам поют сегодня звезды. Овны, успех будет зависеть от ваших личных контактов. Вам могут позвонить или друзья, или коллеги. И самое главное, не бросайте трубку, пообщайтесь с ними. А совет в песне «Сушничок» Валерия Курас.
2: Тельцы, вам никуда не деться от повседневных забот. Больше внимания потребуют дела домашние. Ну и работа тоже будет забирать много сил и энергии. А ваша песня в этот день «Поцелуй меня, удача» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Близнецы, сегодня вы решите все свои проблемы и наладите отношения с теми, с кем были в ссоре. Все будет складываться очень хорошо. Для настроения вам песня «Москва бизнес-ланч» Александра Буйнова.
2: Раки, размеренные дни дадут вам отдохнуть, можно будет расслабиться и получить удовольствие от последнего летнего месяца. А настроение ловите сегодня в песне «Белая полоса» Артема Демина.
1: Львы, не следует критиковать друзей и родных, а также обижаться на них по пустякам. Вам нужно научиться смотреть на этот мир чуть проще, чем вы привыкли. Настроение дня в песне «Код да Винчи» Стаса Михайлова.
2: Девы, а вы сможете сосредоточиться на домашних делах и начать давно назревшие ремонтные работы. Заранее планируйте свои траты. А настроение ловите в песне «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
1: Весы, постарайтесь увернуться от решения проблем, ведь уже скоро они исчезнут сами с собой. Проведите время с родными. Совет в песне «Огонь забытых мной цитат» Ирины Круг.
2: Скорпионы, не рекомендуется в этот день начинать реализацию крупных проектов, ведь в вашем окружении есть кто-то, кто будет вам усиленно мешать. Ваша песня в этот понедельник «Женщина курит на лавочке» группы «Сентябрь».
1: Стрельцы, мысли об увольнении допускать не нужно. У вас классная работа и отличные коллеги, так что не гневите судьбу жалобами. Совет и правильный настрой вы всегда найдете в песне «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Козероги, если хотите избежать недоразумений с партнерами, то следите за тоном своих высказываний, добавьте позитива и все наладится. А ваша песня сегодня «Дурак ты, Вася» группа «Лесоповал».
1: Водолеи, старайтесь не обижаться на едкие высказывания коллег и не говорите коллегам, что они что-то делают неправильно. Ваша песня сегодня «Малибу» Сергея Трофимова.
2: Рыбы, в погоне за острыми ощущениями вас будет привлекать именно то, что недостижимо. И это правильно, ведь вы достойны самого лучшего. А ваша песня сегодня Влади и Сергея Любавина.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального понедельника. А если вам интересно, будет ли чечеточка в следующем часе, то с радостью вам сообщаем. Да, чечеточка непременно будет. Ждите.
2: Егорыч и Семеновна приедут.

0: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Утасу стала самой доступной рыбой в России. Ее средняя отпускная цена в июле составила 82 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости в Ассоциации рыбопромышленников. На втором месте расположилась тихоокеанская сельдь со средней стоимостью 93 рубля. Тройку лидеров замыкает каспийская тюлька. Ее средняя цена 95 рублей за кило. Далее следует черноморская килька и атлантическая сельдь. Доступность этих видов объясняют ростом вылова и стабильным спросом. Отмечается, что атлантическая мойва постепенно переходит в разряд премиальной рыбы. Средняя отпускная цена на нее 330 рублей за килограмм, а все предложения импортные. Из-за отсутствия квоты наши рыбаки уже 2 года не могут ловить мойву. Роспотребнадзор проконсультирует россиян по качеству и безопасности школьных товаров. Горячая линия пройдет с сегодняшнего дня по 21 августа. Граждане смогут получить консультации о качестве детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярии, детском питании. Номера телефонов опубликованы на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Классическое бабье лето ждет жителей Центральной России в сентябре. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом ожидается дефицит осадков в 20-40%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22, а далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте веселые и креативные рифмы в «Макс» и другие мессенджеры и выигрывайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». 10 часов 6 минут в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. На всякий случай напоминаем вам наши имена. Ну, вдруг
1: кто
0: забыли
1: слышит
0: заметить.
1: Нас впервые. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте. Почему вы нас раньше не слушали?
0: Кстати, если вдруг нас кто-то слышит впервые, напишите: о, сегодня первый раз включил вас. Какой ужас. Выключаю.
1: Верните Дениса. Праздники, давайте расскажем, какие сегодня. Мы же не рассказывали давно. Сегодня, Артем, много твоих праздников.
0: Моих прям?
1: Всемирный день льва. У тебя же скоро день рождения, ты готовишься?
0: Да.
1: Ходят слухи, что не только ты готовишься. Ну ладно, об этом позже. Я, кстати, вообще не в курсе. Это какие-то закулисные игры происходят в чате.
0: Да?
1: Представляешь, я не в курсе. Ну, я вот сегодня какие-то ошметки каких-то мыслей, что люди будут как-то тебя поздравлять,
0: ошметки,
1: наверное.
0: Ошметки мыслей, Марина. Ну, как так можно?
1: Да я просто много книг читала и подумала, что это красивое сочетание слов «ошметки мыслей». Ты понимаешь, да?
0: Обрывки фраз я еще могу понять. Но ошметки мыслей...
1: Хорошо, день харизматичных личностей, как тебе?
0: Нормально.
1: Так, международный день биодизельного топлива.
0: Которого нет.
1: Нет, биодизельное разве не придумали?
0: Ну, биодизельное придумали, но ты это его типа, можешь пойти
1: это
0: купить?
1: Это типа на навозе ездить?
0: Или на какой-нибудь, на кукурузных огрызках, там, я не знаю, каких-то яблочных. Но пока никто не ездит.
1: А еще сегодня день заботливого мужа. Да. Всех заботливых мужей мы поздравляем.
0: Угу. Ну, хорошо.
1: А вот еще сегодня Прохоров день. На Прохора и Парамона не засевай никакой мены.
0: Ох, Едвига Карловна, давай, открывай там, что там у тебя.
1: Едвиги Карловны.
0: Давай, что там у тебя в полевой тетради в твоей написано?
1: В полевой тетради написано, что Егорыч и Семеновна тоже вернулись из отпуска. Да. Хотят сегодня исполнить частушки, чечетки.
0: Ну, а кто им мешает?
1: Мы с тобой мешаем им.
0: А, давай не будем мешать. Давай, не будем мешать, будем сейчас уже в следующем выходе обозначать первую строчку.
1: Хорошо, давай.
0: Да, так и сделаем.
1: И счастливая каюта тоже будет. Если вы еще не зарегистрировались в акции, то, может быть, пришло время это сделать.
2: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Дымова и Демин на «Радио Шансон».
3: Стою

0: Волчья теточка на радио Шансон.
1: Итак, дорогие друзья, для того, чтобы сбацить нам сегодня полноценно чечеточку, ту самую, которую вы наверняка ждали целый месяц, нам необходима новость. А новость у нас интересная появилась благодаря, конечно же, нашим инициативным депутатам.
2: Боулинг в России могут переименовать. И знаете как? И будет эта игра называться «Богатырь».
1: Сыграем в «Богатыря».
2: Эгегегей!
1: Пойдемте в богатырский клуб.
2: А есть такой, да?
1: Ну, боулинг-клуб.
2: Давайте наденем богатырские ботинки.
1: А вот возьмите богатырские ботиночки.
2: А есть же, есть ли богатырский шар?
1: Конечно.
2: Чтобы засунуть туда
1: богатырские пальцы в эти богатырские дыры.
2: В общем, по мнению депутатов, новое название будет ближе и понятнее россиянам, а также поможет формировать патриотические ценности у молодежи. А богатырь и боулинг, связь только в том, что на букву «Б» начинается?
1: Я не вижу какая никакой связи. Вот лично для меня, ну, могли бы назвать игру «Шаракат». А пойдем «Шаракат».

0: шары катать. Ну а что, нормально?
1: Накатим.
0: Накатим по шарику.
1: Это другая игра. Это литербол, как будто бы, Артем. Это не богатырская игра. Ну просто, например, смотри, я вчера проезжала поле, где была Куликовская битва. Я не представляю, что там вот богатыри, вот эти Пересвет, Ослябля, вот все эти люди, что они в боулинг играли.
0: Что там было? Осла?
1: Нет, ну это такое имя. Ну, богатырское.
0: После слова «осла» шло то, что мне не послышалось?
1: Пересвет и Ослябля. Ну, то есть, как бы это не отдельно, это одно слово. Ты опять заставляешь меня как бы рисковать моей карьерой.
0: Да, точно. Тебе сейчас нельзя рисковать.
1: Сейчас, тем более, все проснулись.
0: Согласен. Так, ладно, в общем, боулинг в России могут переименовать в «богатыря».
1: В связи с этим у нас первая строчка чечеточки. Дед играл в «богатыря». Не подумайте ничего плохого.
0: Да, дед играл в «богатыря». Давайте, дорогие друзья, сочиняйте. Плюс 7-909-955-103-0. Первая строчка есть. С вас еще три строчки.
1: Должна получиться частушечка.
0: Должна получиться частушечка.
1: Пропели бы в эфире, и я бы сделала...
0: Да, и ты бы сделала ух. В общем, дед играл в «богатыря» за самую смешную, оригинальную, веселую, незабываемую, неповторимую частушку. Полагается такой же самый веселый, незабываемый, неповторимый
1: подарок.
0: Подарок, да. Пойдем искать подарок по

Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Ну, если решили боулинг переименовывать, мне кажется, бильярд тоже надо переименовывать.
2: А бильярд как, если боулинг в богатырь?
1: Я тебе сейчас столько вариантов накидаю.
2: Ну, давай.
1: Что?
2: Накидай варианты. А то что ты?
1: Не, а что, шахматы тоже надо переименовывать? Ну, тоже не русские слова.
2: Ну, шахматы как?
1: Как? Ну, как?
2: Как-нибудь. А завтра давайте это обсудим. Какие еще?
1: Да все. Ну, потому что любое название игры...
2: Ну, крокодил уже на русском. Городки.
1: Ну, городки.
2: Лапта уже у нас есть, вот, нормально переименованные.
1: Даже футбол это не наш.
2: А монополия игра.
1: Ногомяч тогда уж, давайте.
2: Ногомяч?
1: Ну, футбол, ногомяч.
2: А баскетбол тогда? Рукомяч?
1: Нет, баскет это корзина. Корзина мяч.
2: Ну, это как будто это что-то про покупки. Расскажите про покупки. Про какие? Про покупки.
1: Ну, в общем, я просто про то, что если вы действительно
2: Шарабол не хочешь название?
1: Шарабол — это все равно мяч.
2: А,
1: понимаешь?
2: Шаромяч.
1: Шаромяч получается.
2: Ну, это тоже какое-то масляное масло.
1: Да, это нет. Надо переименовывать. Не, ну просто я за то, чтобы ничего не трогать и не переименовывать. Ну вы что, серьезно хотите?
2: Анатолий предлагает бильярд, знаешь, как переименовать? Яйцекат.
1: Яйцекат, но они не яйцами играют.
2: Но раньше Анатолий думает, что раньше в эпоху динозавров играли яйцами, динозавринами.
1: Да, я боюсь тогда, чем били по этим яйцам тогда. Страшно предположить.
2: Хорошо. Ну, палки-то были всегда.
1: Палки всегда. С яйцами были у нас проблемы. Даже по талонам продавали.
2: Так, хорошо. Нам пора Егорыча и Семеновну позвать.
1: Уже да, они должны нас спасать.
2: А мы тут как бы переговорили.
1: Мы тонем, я согласен. Мы прям тонем конкретно. Нам уже надо.
2: Это хуже, чем Пересвет. И друг его.
1: Да, не надо больше его друга осла трогать. Поехали.
2: Дед играл в богатыря в огороде с леди. Тыква им была за шар, а кабачки за кегли. Опа! Опа!
1: Ну, нормально,
2: это
1: кстати.
2: Это Маруси.
1: Неплохо,
2: ну,
1: неплохо.
2: Да, тыква за шар, кабачки
1: теперь
2: за кегли.
1: Теперь вот от Наташи. А дед играл в богатыря, целый день шары метал, и народ богатырем деда меж собой прозвал.
2: Опа! Опа!
1: Ну,
2: вот такие сплетни.
1: Тут все очевидно, как бы, да. Нет ничего необычного.
2: Так, хорошо. Дед играл в богатыря в ТРЦ на Невском. Разрубил он два шара и вражью занавеску.
1: Ну, это
2: как-то... вот от Брэдека.
1: Это прям вот надо как-то сильно представлять, да, что происходит. А дед играл в богатыря, шарики катая. Где-то взял меч кладенец, эх, душа летая.
2: Какие-то конкурсы на свадьбе.
1: Да, конкурсы свадебные пошли, согласен. Это когда у тебя очень дешевый тамада.
2: Вадим из Батайска. Дед играл в богатыря, бабка глянула хитро. Сел на стул, как на коня, да с головы сними ведро. Опа, опа, это из Батайска. Я так рада, что можно снова кричать.
1: Теперь из Натальи. Из Натальи, нормально. От Натальи, конечно.
2: Это вышло из Натальи, стихотворение.
1: А дед играл богатыря, раздавил два пузыря. Вместо кегли и меча кинул пальцу с плеча.
2: С плеча. Так, ладно, давайте паузу сделаем. Нам нужно немножко это все переварить.
1: Переварить?
2: Ну, как бы обработать.
1: Можно
2: почитать
1: и обработать.
2: Но лучше переварить.
1: Ну, давайте и переварим, и заодно обработаем. Почему нет, как бы.
2: Так, потом будем подводить итоги чечеточки, а потом, если вы регистрировались в акции «Счастливая каюта», возрастное ограничение 18+, то кому-то сегодня позвоним.
1: Mm-hmm.
2: Позвоним же?
1: Позвоним, конечно.
2: Ну, хорошо.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Это «Чечеточка» на радио «Шансон», и мы сегодня решили зарифмовать новость, которую нам подогнали депутаты, как они это обычно любят и умеют делать, хотят переименовать игру «Боулинг» в игру «Богатырь». И поэтому первая строчка нашей «Чечеточки» — «Дед играл в богатыря».
2: Музыка. Музыку в студию. Забыл, что нажать?
1: И потерял. Вот, нашел.
2: Ну, мы же без музыки можем.
1: Да нет, конечно, нет, мы это можем. А зачем, если люди придумали музыку? А дед играл в богатыря, третью ночь без отдыха. Бабка плакала к утру, дед не давал ей продыха. Это Вячеслава!
2: Вот это вот дедуля.
1: Ну, молодец,
2: богатырь. А в богатыря же играл, да?
1: Настоящий.
2: Дед играл в богатыря, хотел вспомнить молодость. Палец сунул в шар и, ох, хирурга вытащить помог.
1: Ох, сейчас ты на грани слова хирурга сказала.
2: Нет, не я, это
1: Ольга. Дед играл в богатыря с дядькой Черномором. Колобка кидали в кегли под бабкины укоры.
2: А, колобок, это хорошо.
1: Вот, кстати, да, кидать колобка, это боулинг.
2: А ты читал от Ольги?
1: Нет.
2: Дед играл в богатыря с бабкой в клубе до утра, а потом он объяснял, что депутатам помогал.
1: Что помогал он депутатам?
2: И богатыря играть, депутатам помогал.
1: А зачем они что, играют богатыря? Дед играл в богатыря без страха и без дрожи, косого обыграл хмыря и доцента тоже.
2: Хорошо. От Александры вообще классно сейчас будет.
1: Это от Сергея было, да. Ну и давай от Александры и заканчиваем уже, да.
2: Дед играл в богатыря, катая шар в избушке. На печи сидела бабка, крича ему частушки.
1: Опа!
2: А вот такие раки.
1: А вот теперь победителя споем вам.
2: Давай.
1: Да? А дед играл в богатыря, вот это развлечение. Получил вывих плеча и позвонков смещение.
2: Это хорошо. Ну Александр, что, приз сегодня достается вам.
1: Да.
2: У вас самая звездная частушка.
1: Ну, классно.
2: Что же будет дальше?
1: А у нас дальше что мы дочитаем... А, что? Счастливая каюта, Мария.
2: Что?
1: Вот, а я-то думал, мы тут еще почитаем
2: сообщение. Как это мило, Артем, когда ты чего-то да не знаешь. Прям вот приятно.
1: Не
2: заходите
1: знаешь,
2: на сайт radioshanson.ru, там есть такая вкладка крупными буквами, красиво написано «Счастливая каюта». Если вы еще не зарегистрировались, срочно проходите процедуру регистрации. Она занимает примерно 60 секунд. Угу. Вот, а потом ждите, может быть, именно вам мы позвоним, зададим три вопроса. Да вот через буквально скоро.
1: Да. А финал когда
2: игры? А финал уже в эту пятницу.
1: Вот именно. Вот что самое главное, друзья. Финал уже в пятницу. Да, а значит
2: круизный
1: еще...
2: Круизный лайнер «Астория Гранде» умчит вас из Сочи в Турцию.
3: Радио «Шансон». Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 30 1 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Счастливая каюта на радио Шансон.
1: Это счастливая каюта, дорогие друзья. Очень интересная игра, очень интересная вообще история, потому что вы совершенно бесплатно можете оказаться на борту комфортабельного и роскошного лайнера Астория Гранде. Причем вы сами выберете любые даты, которые вам удобны.
2: Ваша задача... попросим вас не путать, потому что морской круиз «Астория Гранде» из Сочи в Турцию «Все включено» — это не про бархатный шансон. Это совсем отдельная история. Да. И у нас на сайте все про это, все подробности есть. Возрастное ограничение 18+. Уже второй месяц идет акция. Люди активно регистрируются.
1: Да, и уже все. В пятницу подводим итоги. Узнаем, кто отправляется. Правильно?
2: Да, все правильно. То есть получается еще понедельник, вторник, еще 4 человека могут влететь практически
1: теоретически
2: в последний вагон уходящего поезда.
1: Гранд-финал.
2: И сегодня мы дозвонились нашей слушательнице, которую зовут...
1: Татьяна. Татьяна, да. Здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Здравствуйте,
1: ну, расскажите нам, Татьяна, о себе, сколько вам лет, из какого вы города, кем работаете?
2: С кем поедете, если выиграете?
3: Здравствуйте еще раз. Очень рада, что дозвонились. Мне 43 года. Я из солнечной Евпатории. Кстати, вам огромный августов солнечный жаркий привет.
1: Спасибо. Очень приятно.
3: Да, работаем руководителем швейной фабрики «Азора». В данный момент на работе в раскройном цеху.
1: Вы там сейчас руководите?
3: Да.
1: Сколько человек в вашем подчинении?
3: 9 пока.
1: Пока 9. Ну ладно.
2: Остальные пока на работу не пришли?
1: У вас есть ровно 1 минута для того, чтобы правильно ответить на 3 вопроса. Вы готовы?
3: Готова.
1: Все, поехали.
4: Время пошло!
1: Какое женское имя?
2: Не, про какую?
1: А, хорошо, читай ты вопрос.
2: Про какую клавку пел Михаил Круг в песне «Фраер»? Клавка капустница, клавка баклажаниха или клавка помидориха? Артем сказал, помидорик, что это сложный вопрос.
1: Второй вопрос. В каком городе установлен памятник героям фильма «Афоня»? Кимры, Самара или Ярославль?
3: Самара.
2: Нет.
1: Так, в каком отеле в этом году проходит фестиваль «Бархатный шансон» в Турции? Отель «Титаник», отель «Аврора» или отель «Михаил Светлов»?
3: «Титаник».
2: А что там с памятником героям фильма «Афоня»? Какой город? Я там плохо расслышала. Что вы ответили? Варианты были Кимры, Ярославль или Самара?
1: По-моему, Ярославль сказала. По-моему, Ярославль.
2: Так, это я хочу еще раз услышать это от Татьяны.
1: Ярославль.
2: Ярославль,
1: да, конечно,
2: точно,
1: это Ярославль, да. Поздравляю вас, абсолютно правильно. Михаил Круг пел со слов Клавки Помидорихи была написана песня «Фраер». Потом город Ярославль, в нем установлен памятник героям фильма «Афоня». А там их сколько? 2?
2: Героя 2.
1: Да.
2: Ну, если еще у них в руках бокалы. Значит, 4 героя.
1: Ага. И, соответственно, в отеле «Титаник».
2: Гольф Делюкс Белек.
1: Титаник Делюкс, Гольф Белек.
2: Скороговорка, Артем, видимо, весь отпуск учил. Но дело не в этом. Вы тут, вы Титаник, Гольф, отель Белюкс.
1: 30 секунд нам попрощаться. Да.
2: Мы номер каюты назовем за эфиром.
1: Да, за эфиром.
2: И теперь ждите, возможно, в финале вы будете в пятницу.
1: Да. Ну, а мы, у нас остается 20 секунд, чтобы сказать нашим дорогим радиослушателям, что мы несказанно рады вновь вернуться из отпуска и надеемся, что вы целый год теперь снова будете просыпаться вместе с нами.
2: Что вы нас не прогоните. Да. И завтра встретимся в это же время с 7 до 11.
1: Включайте свои радиоприемники. С вами были Марина Дымова.
2: И Артем Демин.
1: Пока. Пока.
2: Целуем, обнимаем. Всем пока.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон».

окон 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Доля россиян, работающих вне штата, превысила 40% от суммарного числа занятых в стране. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Росстат. За год число граждан, работающих по такой схеме, увеличилось примерно на 80 тысяч человек, несмотря на попытки властей обелить внутренний рынок труда. В итоге, к началу лета число внештатников в стране достигло около 30,5 миллионов. Для сравнения, число трудящихся в штате составило около 44 миллионов человек. Большинство работающих вне коллективов – это легальные индивидуальные предприниматели, самозанятые и исполнители по договорам гражданско-правового характера. Россияне стали заметно реже ходить в кафе и рестораны. По данным аналитиков, за первые полгода трафик в заведениях общепита упал на 10%. К осени рынку предрекают волну закрытий. По словам экспертов, граждане сокращают число позиций в чеке и выбирают понятную еду, а бизнес страдает от роста издержек. Вице-президент Ассоциации рестораторов Свердловской области Олег Пономарев объяснил, что удар пришелся на среднеценовой сегмент, где нет узнаваемого бренда и финансовой подушки. Быстрого восстановления спроса не ожидается. Почти все квартиры в московских домах, попадающих под снос по реновации, продаются по завышенной стоимости. В среднем они переоценены на 2 миллиона рублей, сообщили «Известиям» аналитики. Квадратный метр в таких квартирах за 5 лет подорожал на 115% и составляет 433 тысячи рублей. Только за последний год рост составил 36%. Сейчас в Москве выставлено около 400 квартир в домах под снос. Цены завышены, так как люди заблаговременно закладывают в стоимость будущую выгоду от реновации. Средняя квартира после переселения становится больше на 10-14 квадратов за счет нежилой площади. Курс доллара на сегодня 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань стоит 12 рублей 17 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Уже дневная босанова от Елены Ваенги. Здравствуйте, господа хорошие. Денис у микрофона. Вы все так же на волнах душевного. А это значит, прекрасный вкус, замечательное настроение у вас имеется и приумножается. Я вот свято верю и надеюсь, что будет еще лучше. Как минимум несколько часов, завтра, послезавтра и всегда.

женщина, семейное существо. Мысль я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится, словно по химии билет. Все у нас с ней вроде сходится, а реакции нет. А мы все мужчины-физкультурники, на зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщины за вас.

они наша пенсия. Весело глядя, улыбаются, но потом то танцы, то сессия. И глядишь уже,

0: Нет.
1: И не поспоришь с Олегом Митяевым по поводу женщин. И роль ваша велика в нашей жизни. И даже порой недооцененно она оказывается. Ценим вас. Обожаем. Даже если иногда скупы на эти слова.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка многим из вас знакома картина, когда в пятницу вечером вы пытаетесь вырваться из города, стоите в многокилометровой пробке на вылетной магистрали, а какие-то умники штурмуют обочину, поднимая клубы пыли. Бесит? Конечно. Национальный автомобильный союз решил побороться с этой проблемой и предложил ужесточить наказание за езду по обочине. Сейчас штраф за такое нарушение составляет 2250 рублей, а инициаторы предлагают поднять его до красивой круглой цифры в 5000 рублей. Письмо с инициативой уже у председателя правительства. Так что шансы на благоприятный исход велики. Примечательно, что проблематика езды по обочине беспокоит не всех. В одних регионах с нарушителями борется активно. Например, в Москве с начала года оштрафовали почти 67 тысяч человек, а в Санкт-Петербурге 124 тысячи. В других уголках России будто и не замечают проблему. В Архангельской области за год насчитали всего 16 нарушений. В Костромской 29, а в 32 регионах и вовсе ни одного зафиксированного случая. В Национальном автомобильном союзе предполагают, что дело в устаревших камерах. Возможно, повышенный штраф подтолкнет регионы активнее обновлять системы фиксации. Надеемся, что эпоха «проскочу по обочине и никто не заметит» скоро закончится, а большинство водителей скажут за это спасибо. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Влюблялся я немало, ах, ни в кого попало. Журчало время, как вода. Рисково, так и мило, она меня любила.

утра. Цветок на тонкой ножке, осколок солнца в брошке, и ей спасибо, и ура. Как в брошенной монете мы кувыркались в лете.

люблю. И в губы мне наклипка впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

Где же можно гимн красивоглазым и вообще прекрасным, замечательным, душевным песни петь и транслировать то же самое, синхронно? Естественно, в компании «Радио Шансон». Это вы знаете, потому что настроены на нашу волну. А если вдруг куда-то решили отправиться? Тогда приложение Яндекс.Радио вам в помощь, чтобы оставаться вместе с нами всегда, везде, всюду, в любой момент времени. Информация для лиц старше 18 лет. Музыки много. Шансон. 1.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная? Ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая. Задолжал тебе я, задолжал вечер со свечами под луной. Все в дороге колдовал над расстроенной струной.

угорать. Первый день весны, предрассветный час, и в тревоге сны, ночи без тебя. Может, кто-то осуждает нас, только что же нам с тобой менять?

Оболевшей нерастраченность душевная и недогоревшее лето жаркое с морской пеной, утро серое.

Не потеряемся мы с вами никуда. Вы же знаете прекрасно, что будет у нас офлайн-встреча 14 ноября в столичной лайф-арене. Вот и устремляемся туда, Евгений Кемерский. Кстати, там тоже будет выступать и Татьяна Куртукова, и Евгений Григорьев, и Владимир Ждамиров, и Холла, Чепик, Воровайки, Стас Михайлов и Михаил Шуфутинский. Все звезды будут там. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» для лиц старше 12 лет.

0: Самсунг Кастомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антикайне на 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Кастомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Тема с топливом стала одной из главных в ходе прямого эфира с главой Карелии. Артур Парфенчиков ответил на вопросы жителей по ситуации с топливом. Глава региона пояснил, что из 85 АЗС республики сегодня работают 52. Главная сложность в том, что треть АЗС принадлежит небольшим частным компаниям. Они занимают нишу на территориях, где малый спрос и небольшая численность населения. Эти компании сейчас оказались в сложной ситуации. Ключевая задача была увеличить поставки топлива, обеспечив в том числе и малые АЗС. Как подчеркнул Артур Парфенчиков, оперативный штаб поработал вручную, вел переговоры. В итоге 14 частных заправок в регионе вновь заработали. В Костомукше начнут включать уличное освещение. С 10 августа специалисты городских электросетей приступят к поэтапному включению наружного освещения в Костомукше, а также в Окнаволоке и Заречном. Работы связаны с сокращением светового дня и будут проводиться в течение 2 дней – 10 и 11 августа. В межрайонной больнице номер 1 завершается ремонт кровли. Ее обновляют над помещениями, где в ближайшее время разместят новое высокотехнологичное диагностическое оборудование. Напомню, до конца года здесь установят спиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф. Подготовка помещений является важным этапом перед монтажом и вводом оборудования в эксплуатацию. Работы по ремонту кровли выполняются при поддержке компании «Северсталь». Виновника трагического ДТП осудили. Костомукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Каливальского района. Молодой человек, управляя автомобилем на нерегулируемом равнозначном перекрестке, не уступил дорогу снегоходу. Произошла авария, в результате которой водитель снегохода от полученных травм скончался на месте. Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на 1,5 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года. Добавлю, что приговор в законную силу еще не вступил. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. В течение дня небольшой дождь. Ветер сегодня будет северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 20 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Конечно, мы другим не будем, наше имя не поменяется, хотя при большом желании все можно изменить и самих себя тоже. Всем желаю здравствуйте, господа, хороший полдень по московскому времени остался позади. С вами Денис Денисов, и в ближайшее время на огонек нашего эфира заглянет Ирина Круг, уже вот она, Ярослав Сумишевский, Афина, Олег Газманов, Стас Михайлов.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Все без исключения ждут эту команду. Отбой, и пора этот вечер посвятить себе. Будет, потерпите. В компании Радио Шансон то самое. Времечко пролетит быстро и незаметно. Уж я ручаюсь.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

перед разлукой справила охрана. Без Горкина, как нету Микояна, так без Лопатника

0: Кстати, интересная получится такая ситуация, если с гражданином-начальником вы за чайничком пообедаете. Ну, а почему нет? Это же здорово, когда руководство настолько лояльно и может в бизнес-столовой рядышком с персоналом да подкрепиться. Да в компании «Радио Шансон» идеально.
1: Как далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо, захворала сынок, знать готовить белье, уж подходит мне срок. Только прежде чем в путь, мне хотя бы

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

сегодня человек в телогрейке или просто слегка ефрейтор один. Тоже мать вспоминал и среди черных осин все бочея

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
11: «Эх-разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: знал.
1: Такое, казалось бы, простое, коротенькое слово «прости», но как сложно его произнести. Надеюсь, в принципе, его не будет подобных ситуаций, когда нужно это делать. Но хотя в отношениях как может быть иначе? Компромисс? Да. Извиниться? Да. Любить? Конечно.
2: Печальный свет моих осенних дней.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне смогут проголосовать на сентябрьских выборах в 152 странах. В них откроются около 320 избирательных участков, на 24 больше, чем было на выборах президента в 2024 году, сообщили в Центризбиркоме. В частности, 7 участков образуют в Байконуре в Казахстане. Впервые избирательные участки появятся в Буркина-Фасо, Доминикане, Йемене, Сьерра-Леоне, Южном Судане. Кроме того, на выборах впервые смогут проголосовать российские туристы на Мальдивах. Численность избирателей за рубежом оценивается примерно в 1 800 000 человек. Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что объект почти готов. На четырехполосной освещенной трассе будут отсутствовать светофоры. Она протянется с северо-запада страны почти до Сибири. Ранее Хуснуллин рассказал, что на трассе М-11 «Нева» в подмосковном Солнечногорске заработали самые большие в России электрозарядные комплексы. Установки мощностью от 150 до 210 кВт способны быстро заряжать электромобили и даже электробусы. В России тестируют полностью беспилотный поезд. Об этом РИА Новости сообщили в РЖД. Испытания «Ласточки» системой автоматизации высшего четвертого уровня проходят в тестовом режиме на Московском центральном кольце. В составе нет машиниста. Оператор управляет из диспетчерского центра, выступая как контролер системы. Один оператор сможет одновременно контролировать до 4 поездов. Умная система полностью отечественная, а сам проект уникален. Поезда ходят по открытой инфраструктуре, а не в закрытом пространстве. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

родилась в поле рожь, выросла до неба, отлежалась в закромах.

Как же душевно мы начинаем новый музыкальный час, господа хорошие. С вами Денис Денисов, вы на волнах радио Шансон. Есть у нас противокручинное средство, которое работает, причем доказано это путем эмпирическим. Это морской фестиваль «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября в Турции, на берегу Средиземного моря. Встречаемся, веселимся. Михаил Захарович там тоже будет. Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие звезды, которые будут не только восхищать, но еще и общаться, и точно так же отдыхать и радоваться тому, что мы вместе продлеваем лето. Заходите на сайт radioshanson.ru, смотрите, там акции есть, и даже есть возможность бесплатный перелет выиграть. Информация для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Какая же все-таки странная скорость у звука. Нет, нет, не физическая величина, а именно когда она достигает нашего понимания и сознания. Мы пока в подростковом возрасте бежим от наставлений родительских, а потом, когда понимаем, ой, как много времени может пройти. Скорейшего нам усвоения и осознания в компании «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Ну вот смотрите, какое интересное рациональное зерно ждет та самая Люся, героиня этой песни Гарика Сукачева. И король проспекта, несмотря ни на что, на все злоключения, идет к ней. И ведь придет же, а? Вы подумайте. Надо рельсы? Значит, рельс проложит, горы сравнять с землей? Да легко. А знаете, почему у него все получается? Потому что он в компании ради шансон.
1: Я так хочу себе представить, какая ты на самом деле. Закрыв глаза, во сне растает, и в эту ночь свое желание загадать.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29.
2: Город Москва. 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Ну вот видите, не только Минздрав предупреждает, что возлияния чрезмерные, они опасны для здоровья. Так еще и для всего жизненного выбора может стать критическим. Вот, все, загулял на 3 дня, а там пишите письма мелким почерком и по адресу неизвестному. До востребования. О, пусть в нашей жизни все будет прекрасно, и раз решились, то как у Владимира Высоцкого. Добьюсь обязательно. В компании «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антиканина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На рынке труда в России устойчиво растет спрос на операторов беспилотных авиационных систем, а также специалистов по робототехнике и внедрению искусственного интеллекта. Об этом РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, в промышленных регионах страны фиксируется высокий спрос на операторов производственных линий и станков с числовым программным управлением. Кроме того, компании все чаще ищут операторов промышленных установок и машин. Более 12 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, это число превышает 75% от годового плана, который составляет почти 16 тысяч подъездов. В городе существует единый подход к проведению ремонта этих помещений. Специалисты обязательно окрашивают входные группы, потолки и стены, обновляют облицовку. Кроме того, обновляются почтовые ящики, ступени, перила и все поврежденные элементы. Предупреждение о ремонте появляется заранее на информационных стендах, а также в местах общего пользования. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 82 рубля 17 копеек. Евро стоит 94 рубля 84 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Шерша ля фам везде и всюду, как говорили классики, да, все происходит именно поэтому. Михаил Круг, видимо, чем-то тоже вдохновлялся, и эта песня родилась. Может быть, история кто-то рассказывал, а может быть, что-то из опыта своего. Пусть это так и останется загадкой.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: и не жить.
1: Идеальной жизни без ошибок даже в книгах я не встречал, и в фильмах, ну, хотя и бывают такие работы, но они какие-то совсем уж мыльные, в которые поверить вообще никак не получается. Мультфильмы и те говорят о том, что учатся и на своих ошибках, и на чужих тоже. Так что, господа хорошие, не корите, не ругайте себя, если вдруг что-то сделали не так. Это нормально? Ну, точно, точно. Все дальше будет лучше, нежели несколько мгновений назад. Ведь правда?

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Легендарная музыкальная работа Владимира Кузьмина, которая не только нас заставляет подумать, какое-то лирическое настроение навеять, но и, в принципе, какой-то дух путешествия такой приятственный просыпается. Ну а сейчас получите, распишитесь, открытку из того самого путешествия.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил,

моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
10: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Для того, чтобы поддерживать ту самую необходимую температуру, чтобы в сердце полыхал огонь, нужно его поддерживать. Не только подбрасывать соответствующую музыку, настроению, но и, знаете ли, шансончика добавлять вне ограничений. Где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, Яндекс.Радио всегда поможет нам быть вместе. Устанавливайте приложение, находите «Радио Шансон». Информация для лиц старше 18 лет. А мне пришла пора откланяться. С вами был Денис Денисов. Всем чудесного дня. Встречайте Ольгу Шатрову.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Всем оптимизма и бодрости духа. На волнах хорошего настроения вас приветствует Дима Казанцев. Музыка очень скоро вернется. Оставайтесь с нами.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круг,

К музыке очень скоро вернемся, а сейчас вот об этом. На этой неделе отмечается День диетолога. Профессиональный праздник тех, кто помогает людям заботиться о здоровье через сбалансированное питание. Работа такого специалиста достаточно интересна. Сюда входит анализ общего состояния здоровья и пищевого рациона, разработка индивидуальных программ питания, консультации по вопросам диеты, обучение пациентов базовым принципам здорового питания, популяризация культуры осознанного питания и обучение навыкам выработки правильного пищевого поведения. Всех диетологов с праздником!

Знакомые мелодии очень скоро вернутся, а пока о любопытном. Оказывается, сленговое слово «краш» лучше не использовать в сочинении на ЕГЭ по русскому языку. Об этом рассказывает информационное агентство ТАСС. Сленг относится к лексике неформального общения и не соответствует нормам литературного языка. Поэтому на экзаменах подобные слова могут посчитать грубым речевым нарушением. Эксперты отмечают, на ЕГЭ важно показать умение писать в литературной норме и подбирать слова в соответствии с официальным стилем. То есть слово «краш» меняем на его синоним. И никаких проблем.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Гастрономический момент улавливается во всем, особенно когда хочется есть. Диетологи рекомендуют не перекусывать, а полноценно питаться и не есть всякую непонятную еду. Приятного аппетита тем, кто ест.

0: От музыки к мыслям вслух. Ведь жизнь проходит, пока мы строим планы и ставим цели. Живите спонтанно, позволяйте себе отвлекаться на любимые занятия.
1: Валя, не

Музыка вернется после информации. Сейчас к новостям. Оказывается, в декабре средняя зарплата в России заметно подросла. Она увеличилась более чем на 40 тысяч рублей по сравнению с ноябрем. Об этом говорит статистика. В итоге средняя начисленная зарплата работников последний месяц ушедшего года составила примерно 139 тысяч.

тысяч рублей, тогда как месяцем ранее, в ноябре, она была около 98 тысяч. Об этом пишет РИА Новости. В декабре многие компании выплачивают премии и так называемую 13-ю зарплату. Поэтому показатели традиционно выросли. Ну а при расчетах учитывались доходы всех сотрудников до вычета налогов и вместе с бонусами. В целом за год средняя зарплата в стране увеличилась примерно на 11 тысяч рублей.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Рабочие дни вернулись, а теперь расскажу о том, когда нас ждут очередные длинные выходные. Информацию публикует ТАСС. Россияне смогут отдохнуть с 1 по 3 мая, затем с 9 по 11 мая и в июне с 12 по 14 число. Мне кажется, это хорошие новости.

От музыки к полному отказу от сомнительных жалоб. Оказывается, ворчать и жаловаться опасно для здоровья. Об этом я сегодня уже рассказывал. Новые данные. Об этом рассказывает исследование Стэнфордского университета. Негативное влияние постоянного недовольства жизнью плохо отражается на давлении и уровне сахара в крови. Хотя в вашей компании явно есть ворчун или ворчунья. Их недовольство часто вызывает улыбку у окружающих. Все мы иногда ворчим, но так как это вредно для здоровья, будем ворчать реже. Rewind.

От музыки к мыслям вслух. Есть люди, о которых мечтаешь безусловно. Это как дышать или моргать глазами. Главное, ничего и никого в этой жизни не проморгать под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыки через мгновение будет больше. А сейчас о том, что в России продолжат сокращать список запрещенных для женщин профессий. Оказывается, в последний раз такой список пересматривали в 2021 году, когда Министерство труда сократило его более чем в 4 раза. С 450 профессий до примерно 100. После этого женщинам вновь разрешили работать капитанами воздушных и водных судов, машинистами электропоездов и по ряду других специальностей.

От знакомых мелодий к психологии. Говорят, ничего не надо держать. Ни людей, ни мыслей, ни ситуации. Считается, что твое от тебя не уйдет. Уйдет! И свое, и чужое. Благо, придет что-нибудь новое.

К знакомым мелодиям очень скоро вернемся, а пока вот об этом. Оказывается, в России выросли штрафы за опасные сорняки на дачных участках. Причем штрафные санкции увеличились в 10 раз. Оказывается, владельцы земель обязаны бороться не только с борщевиком, но и с другими чужеродными растениями. За нарушение гражданам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам, например, председателям СНТ, придется заплатить от 50 тысяч до 100. А для самих товариществ штраф может составить до 700 тысяч рублей. Точные перечни растений для каждого региона публикуются на сайтах местных правительств и Россельхознадзора. Вот такие новости.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка скоро вернется, а пока вот о чем. Оказывается, более половины россиян могут легко проводить время без смартфона. Об этом говорят результаты опроса в ЦИОМ. Четверть респондентов, напротив, испытывают дискомфорт, находясь без гаджета продолжительное время. Не задумываются о проблемах такого рода еще 14% опрошенных. При этом две трети пользователей смартфонов не готовы заменить его обычным кнопочным телефоном.

Раньше удивлялся людям, которые пересылают друзьям и знакомым короткие видеоролики с приколами. Обычно это делают через мессенджеры или социальные сети. Наступил момент взросления. Теперь я рассылаю всякую всячину.

Всем спасибо за компанию. Время пролетело, но оставило в душе множество прекрасных воспоминаний. С вами был Дима Казанцев. До скорого!

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На следующем заседании Совета директоров Центробанка ключевая ставка может быть сохранена на текущем уровне или снижена на 0,25%. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет «Москва-24». Он отметил, что в начале года прогнозировал снижение ставки до 10%, поскольку инфляция замедлилась быстрыми темпами и регулятор опускал ее сразу на 1% пункт. Однако сейчас ситуация изменилась. Напомню, ЦБ в июле снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Тем временем почти треть россиян сочли ипотеку самым стрессовым финансовым решением. Из них 41% опрошенных опасаются долгосрочных обязательств, около четверти переживают из-за возможного изменения доходов. 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а каждый седьмой испытывает дискомфорт из-за большого количества условий и документов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование. Опрос также показал, что половина респондентов минимум дважды за последний год откладывали финансовое решение из-за опасений совершить ошибку. Кроме того, 43% россиян за последние два года стали внимательнее относиться к финансовым вопросам и дольше обдумывать решение. С карты России за год исчезло больше сотни деревень. Речь идет об упразднении опустевших населенных пунктов. Села и деревни-призраки были обнаружены более чем в 10 регионах страны. Об этом пишет «Газета.ру». На место лидера по итогам года уже второй раз претендует Костромская область. Там исчез 21 населенный пункт, а в 2025-м в регионе упразднили аж 144 поселка. Также ликвидировали ряд населенных пунктов в Новгородской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Новосибирской и Кемеровской областях, Пермском крае, Карелии и Республике Татарстан. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Музыканты и поэты черпают вдохновение из личных ассоциаций, превращая их в художественные образы. А мы возвращаемся в прошлое к определенным моментам, местам или людям и погружаемся в него. В этом часе много будет поводов поностальгировать и вспомнить то, что подарило неизгладимое впечатление. Кстати, очень вдохновляющим может стать и праздник души под названием «Эх, разгуляй». Вас ждет вечер, наполненный любимыми песнями, которые объединяют поколения, и выступлениями артистов, которые дарят тепло и радость. Ждем вас на зажигательной встрече близких по духу друзей. Давайте разгуляемся все вместе 14 ноября в Live-арене. Все подробности ищите на radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если и не каждый день, то точно через день я рассказываю о том, что китайский автопром все больше и больше начинает доминировать на мировом рынке. Чтобы это не звучало как просто красивые слова, познакомлю вас с подоспевшей статистикой. Так, в первом полугодии 2026 года сразу три китайские компании ворвались в десятку крупнейших автопроизводителей мира по доле рынка. BYD на шестом месте – с 4,8%. Geely на седьмом месте с 4,6%. А Chery на девятом с 4,1%. Кстати, доля рынка Chery точь-в-точь, как у компании Ford. Это настоящий рывок. Еще 10 лет назад доли этих китайских компаний были куда скромнее и редко поднимались выше 1%. Ну и это не все. В топ-30 мировых автомобильных компаний попали еще 7 китайских марок. Похоже, у мировых автогигантов появился поистине серьезный повод понервничать. Если говорить о лидерах, то на первом месте по доле рынка по-прежнему остается Toyota, следом идет Volkswagen, а замыкает тройку Альянс Hyundai Kia. Это самая глобальная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Никто не забыт, ничто не забыто, особенно если эти впечатления получены в годы службы. В следующем часе всем служивым будет дана возможность найти своих друзей и вспомнить годы былые. Алексей Филатов, автор программы «Катюша», уже в студии и ждет вашего участия.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин призвал беречь исторический облик и уникальность российских городов и поселков при их модернизации. Об этом глава государства заявил на встрече с урбанистами в ходе рабочей поездки в Бурятию. Президент также отметил важность поддержки молодежи, которая хочет оставаться в родных городах. По его словам, для этого подготовлена программа развития населенных пунктов, направленная на укрепление экономического, социального и инфраструктурного каркаса страны. В России предлагают ввести спортивный аналог пушкинской карты для подростков от 12 до 18 лет. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольгу Киселеву. Она подчеркнула, что реализация инициативы позволит не только приобщить молодежь к здоровому образу жизни, но и поможет в развитии фитнес-бизнеса. Ранее в Госдуме уже предлагали ввести новую программу, которая повысит доступность спорта для детей. Ее планировалось назвать «Яшинской картой» именем легендарного футбольного вратаря. Солнце в столице в июле светило меньше климатической нормы. Всего во второй месяц лета в Москве было солнечно 247 часов, что на 47 часов меньше климатической нормы. При этом температура воздуха находилась в пределах нормальных значений. Об этом в мессенджере «Макс» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она уточнила, что норма для июля составляет 294 часа. По словам синоптика, наиболее солнечный июль в столице был в 2014 году. Тогда было ясно 411 часов. Самым пасмурным оказался июль 2000-го с показателем 219 часов. Позднякова добавила, что норма солнечного сияния для августа в Москве составляет 238 часов. Официальный курс доллара на сегодня 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань стоит 12 рублей 17 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».
2: «Катюша» – полевая почта и заявки служивых.

смогли понять мы и принять, любимых преданно обнять, сказать спасибо матерям.

0: дай бог.
1: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
2: Вот и нам, дорогие друзья, дай бог получить удовольствие от сегодняшней программы на радиостанции «Шансон», которая называется «Катюша», и ведет ее президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов. И ассистирует мне несравненная, но редко почему-то появляющаяся в моем эфире, хотя обещает быть постоянно, Ольга Шатрова.
3: Исправлюсь.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, надеюсь, старым нашим друзьям не надо напоминать, о чем мы будем сегодня рассказывать. Но я очень надеюсь на все-таки более такую молодую, современную аудиторию, которая, так скажем, не 20, не 30, не 50 лет хлебнули жесткой мужской армейской жизни, а может быть, буквально вот совсем недавно вернулись со службы, может быть, даже участвовали в боевых действиях. Вот ваше мнение, ваш контакт очень для нас был бы важен. Мы очень бы вас хотели, во-первых, услышать в студии. А для этого нужно позвонить по телефону 8-495-223-5550. Причем набирать надо обязательно, когда в эфире звучит музыка или реклама. Еще раз повторюсь. 8-495-223-5550. Или написать в МАКС, или обычную смс-очку бросить по телефону. Плюс 7-909-955-1030. Писать можно постоянно. В принципе, даже если вы напишете не во время программы, а в какое-то другое время, мы в следующую программу обязательно прочитаем ваше сообщение. Итак, дорогие друзья, мы здесь встречаемся, старинные армейские друзья. Для того, чтобы повспоминать, поболтать, передать приветы, вспомнить о каких-то воинских датах, случаях из жизни. Это особенно интересно, когда нам уже гости наши звонят пятый, в десятый раз и вытаскивают из аналов своего мозга 50 лет спустя какой-то новый случай, который с ними произошел в армии. Причем я не удивлюсь, Оль, что они иногда через 50 лет, может быть, даже что-то фантазируют. А может быть, вообще все фантазируют. Но от этого их случаи, их вот эти вот истории не становятся менее интересными. Так что, дорогие друзья, давайте, старый велик, не просто развешивайте уши возле ваших магнитолы и радиоточек, а наберитесь жизненной энергии и включитесь в нашу передачу. Вот, в принципе, наша старинная подруга нашей передачи, Галина, уже, в общем-то, поздравляет, здоровается с нами и говорит, что понедельник подходит к концу, и для вот конца понедельника, в принципе, это хорошее завершение, наша такая передача. А мы не против. В принципе, мы когда в четверг выходили, а это было несколько лет назад, тоже было не против. А был даже момент, когда мы выходили 4 раза в неделю. Было еще лучше. Да. Вот я так люблю эту передачу, что готов, не знаю, 2 раза в день выходить, выступать. И я уверен, у вас, дорогие друзья, всяких историй будет масса. Мы вспоминаем какие-то даты. В принципе, я надеюсь, прошло уже больше недели, как мы праздновали день десантника. Надеюсь, десантники уже пришли в себя, протерли светлые очи. Сейчас начинают вспоминать, что же было. И обязательно с нами поделятся. А что же с ними было в этот день? Честно сказать, в августе вообще, знаете, вот такой летний отпускной месяц и каких-то воинских дат особо немного. Хотя, вот, в принципе, я знаю, что 15 августа будет День офицера России, вот, а буквально 5 августа, недавно, был День пьяного курсанта. Дорогие друзья, я знаю, что многие слушатели, которые особенно настоящие полковники, они всегда были курсантами, очень с интересом вспоминают эти годы. И сегодня мы будем особенно рады, так как день этот прошел, чтобы вы нам позвонили и поделились своими впечатлениями о службе. Звоните, пишите, мы вас ждем.
1: Катюша на радио «Шансон».
4: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+. Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

На Литейном время застыло, у краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И я ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Ну-ка, давайте, набирайтесь энергии, смелости, берите телефоны в свои руки и набирайте. Спустя 2 минуты телефон 8-495-223-5550, чтобы выйти в прямой эфир и рассказать душещипательную армейскую историю.

0: Вот. Ну что могу рассказать вам? Зовут меня Сидоров Алексей, служил в ПЧ 6699, город Курск, на ПЗ-20. Всем, кто служил со мной, огромный привет. К сожалению, многие потерялись, контакты. Сейчас с тем учетом, что закрылись определенные мессенджеры, через которые мы не общаемся больше. Ну, и так далее. По поводу истории. Была такая история, так коротенько, значит, призвался в армию, просидели в военкомате, ждали покупателя, после чего, значит, нас забрали, и мы с центрального военкомата в часть шли прям пешком. Пошел дождик, я был в так называемых адидасовских кроссовках из замши. Ну и под дождем мы, естественно, все шли, пошли в баню, когда уже пришли в часть, пришли в санчасть на осмотр, смотрят на мои ноги, они все синие.
1: Ну, понятно.
0: Да, и говорят...
1: И такие три сержантских лычки еще на каждой ноге, наверное, от адидаса.
0: Говорит, кто вам отбил ноги? Я говорю, нет, это просто не окрасились. Вот так с этого началась, в принципе, вся служба. По моим синим ногам меня знала вся рота. То есть здесь смеху было очень много. И на протяжении, не знаю, полугода, наверное, вспоминали эти синие...
1: А какой-то позывной к вам, позывной никакой не приклеился к вам, нет?
0: Нет, не было. Но позывной был всегда Сидор, поэтому так как мы пришли вместе с военкоматом, все были местные, нас было 46 человек, и как бы жили довольно-таки дружно, поэтому, ну, как-то, не знаю. А сейчас уже живу, уже 20 лет после армии больше живу в Москве. Ну и говорю, контакты многие потеряны. Поэтому все, кто меня узнал, всем огромный привет. Всем самое главное здоровье, чтобы... Ну, самое главное здоровье, все остальное...
1: Спасибо, Алексей. Ну, было бы классно. Синий сидр, понимаете? Не просто сидр, а синий сидр. Это такой вообще, не знаю, пока еще такого напитка даже нет, но можно было бы, в общем-то, в честь себя и назвать. Алексей, большое спасибо. Дорогие друзья, перед тем, как уйти на музыкальную паузу, еще раз напоминаю, давайте поактивней. Вот почему-то все пытаются звонить на этот телефон, на который надо посылать сообщение. Макс смс-очкой. Телефончик для сообщений. +7 909 955 10 30. А чтобы выйти в прямой эфир, как вот синий сидр только что выходил, 8 495 223 5550. Жду ваших звонков.
2: Катюша на радио Шансон. Радио Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
3: Айда ярмарка медовая. Каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: щетка, пулемет. Посредине точно бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза.
1: Катюша на радио «Шансон». Место встречи боевых товарищей.
2: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». И вот они, наши самые старейшие слушатели. Мы служили в СГВ. Админ сайта Михаил Алексеевич. Здравия желаю, Катюша. 12 августа. Напоминают они нам всем. День ВВС России. Поздравляем всех СГВшников, служивших ВВС. Вот, друзья, вот благодаря вашей помощи мы так вот потихонечку и праздники набираем. Так, а у нас активные ребята появились, звонят. На второй линии у нас Алексей Шувалов. Алексей, добрый день.
3: Добрый день.
2: Рассказывайте, где когда служили, чем служба запомнилась?
3: Ну, служил 81-83 год. Свирской гвардейской 98-й воздушно-штатной дивизии, город Болгород, 299-й гвардейский парашютно-десантный полк, 1-й батальон, 3-я рота, 1-й взвод, пулеметчиком.
2: Настоящим пулеметчиком, это тот, который 7,62, который с лентой, да, надеюсь?
3: Это мы там думали, что самое тяжелое это быть гранатометчиком. А оказалось, что самое тяжелое – это быть пулеметчиком, потому что у меня была самая тяжелая выкладка – 55 килограмм.
2: Подожди, а второй номер что, вам не положен был, что ли?
3: Нет, нет, только я один.
2: Вот. Это жесткое нарушение. Нет, жесткое нарушение, но поверьте, я сам пулеметчиком прослужил в группе «Альфа», у меня всегда был второй номер. Я его всегда как ишачка такого нагружу этими коробками с боеприпасами и вперед. Вот, а командир еще у меня такой заботливый был. Так он мой пулемет какой-нибудь молодому даст и говорит, ну-ка, молодой, прочувствуй, что такое пулемет. И я с автоматиком иду налегке, сам вроде как пулеметчик. Ну, ладно, рассказывайте, Алексей.
3: Это было, я был один, и было весело, особенно когда приходилось еще и ПКТ таскать. Ну, треногу кому-то отдавал. А так, когда из БМДшки имитировали, что ее подбило, надо эвакуироваться, пулемет, боеприпасы забрать, да, эти коробки там по-боевому 2000 штук. Вот, хотел бы передать привет всем ребятам. Ну, а веселые, ну как веселые, я всегда вспоминаю 82-й год, когда нас как Витебскую дивизию по боевой тревоге в одну из южных стран подняли, там война началась. Вот, мы-то привыкли все, что ну боевая тревога, она как бы в кавычках неожиданная. А тут сначала Дневальный бежал, мы его так мягко послали, потом дежурный, а потом аж командир роты. Хорошо, вы в него сапогом не бросили. Оказалось, что да, была боевая тревога. Настоящая. Это благо, что нас туда не кинули. А так вот это вот. И вот хотел бы всем ребятам передать привет. Тем более у нас экспериментальный батальон был. Мы одного призыва. Вот, первые полгода готовились в Афганистан, но там третий ушел, а батальон. Вот, жили дружно, хорошо жили.
2: Ну, я так понимаю, что служба вас не оставила, и, в общем-то, вы поучаствовали в чеченских событиях.
3: Ну, да, еще хотел бы передать привет ребятам, тем, кто со мной ездил в командировку на Северный Кавказ. 95-й, 96-й, 97-й год. В 97-м году я под Нововахом оставил память, его так долго называли там «Поворот Шувалова». Я чуть-чуть, ну, спас Урал. Он чуть не завалился в ущелье. А так...
2: Так вы водителем туда вернулись, не пулеметчиком? То есть решили без второго номера больше пулемет таскать не будете, да?
3: Я просто, когда машину потащило по снегу сырому в ущелье, я не дал ребятам выпрыгивать из машины, иначе бы под колеса попали бы, удержал.
2: А, понял, понял.
3: А служба, да, она меня не оставляла долго. Я долго и с парашютом прыгал, и инструктором был по парашютному спорту. И с молодежью занимался, военно-спортивный клуб создавал.
2: Спасибо, Алексей. Спасибо вам за звонок, спасибо. Нам, к сожалению, или к счастью, нужно перейти к музыкальной паузе. Эта музыкальная пауза будет моя песня. Моя песня. Пусть она для вас будет сюрпризом, но называется она «Побратимы». А вы, друзья мои, звоните по телефону 8-495-223-5550.

0: хотим.
1: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
2: А ее ведущий еще больше поможет. Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». И вот от Марата прилетело. Добрый вечер. Передайте большой привет всем морякам, кто служил в ВМФ, особо в Тихоокеанском флоте. На крейсере «Александр Суворов». 80-й, 83-й год прошлого столетия. Слушатель Марат, интересно бы узнать, почему именно особо Тихоокеанскому флоту. А так, друзья, у нас на первой линии Андрей Гричухин. Андрей, добрый день. Мы вас не забыли.
3: Так точно. Андрей Гричухин. Я очень рад, ребята, что есть такая программа. Привет, радио «Шансон». Всем слушателям привет от меня. Да, служил я в 201-й мотострелковой дивизии, 783-й отдельный разведывательный батальон, разведдесантная рота, потом она преобразовалась в разведдиверсионную роту. Ну, сами понимаете примерно, что это такое. Поэтому случаев много, но случаи потом. Сейчас хочу сослуживцам передать привет. Не знаю, может быть, кто-то слушает. Вот Сережа Гасанов, также Сергей Юсупов, Давлятов Джамшет, вот, Андрюша Сончик, Сонькин, так сказать. Вот хотелось бы...
2: А вы сказали, что вы в Таджикистане служили?
3: Ну, нет, не сказал, но, пожалуйста, да, я был защитником конституционного строя Республики Таджикистан, это был 93-й год.
2: Да, года-то были веселые года были.
3: Веселые, да.
2: Такие, на исходе, да, можно сказать.
3: Было очень много и веселого, и горестного, хочу вам сказать, ребята, но жизненная практика, она... Армия – это второе высшее или первое у кого-то высшее. Ну, на тот момент считалось она. Как бы вот. Поэтому прошли много от парашютно-десантной подготовки до горно-скальной подготовки. Также могу, вот слушал товарища, который служил вот до этого там в 83-м году. Да, пулеметчиков 2 номера, один не справляется. Так же, как гранатометчиков 2 номера. Вот. И снайперов также 2 номера. Есть корректировщики, есть первые номера, которые работают. Ребятки, хочу сказать для пацанов, которые слушают. Вот я назвал там Гасановых, да, там, то есть, ребята, это интернационал. Мы победим любого, да, если будем вместе на самом деле. А вот, несмотря ни на что. Вот, хочу сказать, вот очень, очень приятно, что есть такая передача, где можно поболтать и пообщаться.
2: Вы прям словами из моей песни «Мы непобедимы», говорите, пока мы едины, мы непобедимы. У меня так в песне, это прям буквально вот свежий новый, в прошлой программе она звучала.
3: Да, пока. Ну, я ж вот и говорю, что, знаете, вот те же Гасановы, может быть, Искандаровы там, Васильевы, Ивановы, да, мы все одни. Я не знаю, как Советский Союз, но если мы не сплотимся, народ, я имею в виду Россию, да, там, я не говорю о русских людях, да, хоть оно большинство, там, нация составляющая, это государство составляющее, но мы едины со всеми, должны быть. Но при том, при этом, как бы, и все должны уважать и чтить традиции России, понимаете? Вот тогда мы будем. Много случаев. Я могу и про горную подготовку подсказать, как я тянулся там на насыпи, как я в прыжке выпрыгивал. Вот. Как река Вахш там есть такая, как там кобра-змея, как бы... Вот когда водички хочется, ты пьешь, а тут рядом...
2: Рядышком змея. Коброчка такая, команд... да?
3: Да, да, она тоже на водопой пришла, она тоже, и вот, а командир стоит сзади тебя и смеется, а у него же оружие там все. Потом я ему говорю, ну, командиры в боевой части другие люди, как бы, с ними даже на «ты» иногда можно. Я говорю, ты что, говорю, блин, меня... А он говорит, когда человек пьет, даже змея не кусает. Такие случаи были.
2: Понятно. На самом деле это так. Интересно, у нас в Таджикистане, по-моему, нет больше никого, да, сейчас? Я имею в виду, нет баз. 201... А, осталось, да, база, да?
3: Да, дислоцируются там.
2: Сами душа не болела, не наведывались по местам боевой славы своей, не ездили в Таджикистан?
3: вот 30 лет прошло, больше даже ни разу не был.
2: Я понял.
3: Вот. Но, если честно, остались друзья, которые там, вот я их назвал.
2: Я понял. Андрей, большое вам спасибо. Большое спасибо за звонок. У нас, к сожалению, выход на рекламу. Я напомню телефон. Для того, чтобы попасть в прямой эфир, звоните сейчас. 8-495-223-5550.
0: Катюша на радио «Шансон».
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Радио «Шансон» представляет.
14: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
15: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
14: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
16: Людочка, вы ничего не забыли?
17: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
16: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
17: Так до ноября, время еще есть.
16: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
17: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
13: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
18: «Эх, разгуляй».
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

толча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: Обведет «Катюшу» Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Так, у нас есть звонки на второй линии. Алексей Осокин. Года службы 83-85, но сейчас он нам расскажет, где и как служил. Алексей, добрый день.
2: Добрый день. 104-я, Первобаская, 93-626. Потом она стала Ульяновская бригада. Сейчас она уже опять стала дивизия. И что из интересного? Ну, наверное, то, что моим взводным был Андрюха Сердюков. Однофамилия Сердюков, Андрей Николаевич Сердюков. До 23 февраля 22-го, да, когда все это началось, он был командующим воздушно-десантных войск.
1: А, командующим стал?
2: Он командующим, генерал-полковником был.
1: А-а-а.
2: Но вот до тех пор пока не было. Это раз. Второе, это Мишка Коваль. Это у нас был замполитом, капитаном. На сегодняшний день является генерал-полковником Хохлятской армии.
1: Вова,
2: Миша, это лично от меня, лично. У нас длинные руки, мы до тебя дотянемся. Поверь мне.
1: Гаденыш,
2: блин.
1: Какая у вас
2: просто гаденыш.
1: Кузница у вас кадров-то. Вот у нас из подразделения, из группы «Альфа», знаете, подразделение небольшое, там пытались его как-то увеличить, но не получилось. То есть, в принципе, это ну, считанные люди. У нас вышло уже 38 генералов. 38 генералов. Алло, Алексей.
2: Ну, да.
1: У вас тоже неплохо.
2: Мой командир роты был Никульников Толик. В 30 лет был старлеем. Вот когда мы в 85-м году взяли приз газеты «Красная звезда», «Марш-бросок», «Червонец», ну вот ему все-таки дали
1: капитана. Да? Ну это нормально. Для офицера...
2: А потом уже был он командир бригады. В Ульяновске он уже был командиром бригады. Дали полкаша. Почему? Дали абсолютно точно. В папахе его видел.
1: Ну, я вам так скажу. Ну, для военных, по крайней мере, наше училище, когда мы служили, нам говорили, в принципе, хорошее звание по выходу на пенсию капитан. Если, говорит, повезет роту, возглавите майор. Ну, а в основном, говорит, половина из вас залетчики так старшими лейтенантами службу и закончат.
2: Ну, у нас приезжал. Ладно, бог с ним. Ну, наверное, случай из армии это будет интересно.
1: Да, давайте.
2: Утренний прыжок, захожу в облачность. Ну, что такое облачность? Это туман, тот же один в один туман. Выхожу из облачности, а я по пояс в куполе в чужом.
1: Вау.
2: Да ё-моё, ну как положено, орёшь же, да, там, ухожу вправо, уходи влево. Этот голову чудо поднимает, там, чего? Я говорю, ё-моё, ну да, ухожу вправо, уходи влево. Да они вообще не слышат. А я все глубже зарываюсь, я понимаю, что я гашу ему купол. В общем, короче, подтянулся чуть ли не на это самое, до стропов, до своего.
1: До своего купола, да?
2: Ну вот, в конце концов, да, вроде как соскользнули. Ну, соскользнул, все, слава богу, разошлись. Ну вот, я купола собрали на земле, подхожу, и тут смотрю, Генка Монастырный. А мне какое-то чудо, сейчас купол влетело. А я говорю, что ты меня тут? Я говорю, ё-моё.
1: Это же я был.
2: Я говорю, Гена, блин, твою мать, уши. Лёха, ты что ли? Я говорю, да, чудо, ангел у тебя, архангел, блин, влетел. Ну, в общем, был такой случай.
1: Ну, я думаю, такая экстремальная ситуация, что там кричи, не сразу поймешь, я думаю, когда...
2: Слушай, я сообразил, ты понимаешь, а он-то чего, ты понимаешь, я же ору, ты понимаешь, я ему гашу купол, а он ни хрена. Ну, ладно, это так. Так что
1: ладно.
2: Так.
1: Да. Хорошо, Алексей, спасибо вам за звонок, спасибо. Слушайте нашу передачу, звоните, я уверен, что у вас очень много интересных случаев. А у нас на первой линии, буквально на минуточку, Анатолий Сологубов. Анатолий, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Есть одна минуточка у нас. Давайте, рассказывайте, где служили, как служили, чем служба запомнилась.
3: Значит, я служил, Ярославль, Туношный городок, воинская часть 62-256, аэродромная экскурсионная рота. Кто меня помнит и знает, кто живые, там я всем хочу привет передать из Ставрополя. В общем, ребята были, значит, из Белоруссии, Анатолий Цибуленко, Гомельская область, Мозырский район, Алексей Шинкарев, Суфы, Сергей Иванов, в общем, Может, кто еще живые, всем привет передаю. Так что, ну, в общем, так проходили службу, было нормально все. Одни воспоминания остались.
1: Ну, а больше ни с кем не поддержите связь, да, вообще? То есть так получилось, что разошлись?
3: Связи вообще ни с кем не поддерживаю, ничего. Я как-то хотели там это найти, но никак-то не получается. Вот чисто вот решил, слушаю вас и всегда. Думаю, ну, позвоню. Так что, если кто помнит, это, кто может запишет, ну, мой номер телефона 962-421-2474. Это Ставропольский край.
4: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антиканина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
8: Любовь твою боготворю.
9: Надоел твой бенефис.
8: Не злись.
9: Я уже с другим.
8: С кем?
9: Не скажу.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Тема с топливом стала одной из главных в ходе прямого эфира с главой Карелии. Артур Парфенчиков ответил на вопросы жителей. По ситуации с топливом глава региона пояснил, что из 85 АЗС республики сегодня работают 52. Главная сложность в том, что треть АЗС принадлежит небольшим частным компаниям. Они занимают нишу на территориях, где малый спрос и небольшая численность населения. Эти компании сейчас оказались в сложной ситуации. Ключевая задача была увеличить поставки топлива, обеспечив в том числе и малые АЗС. Как подчеркнул Артур Парфенчиков, оперативный штаб работал вручную, вел переговоры. В итоге 14 частных заправок в регионе вновь заработали. В Костомукше начнут включать уличное освещение. С 10 августа специалисты городских электросетей приступят к поэтапному включению наружного освещения в Костомукше, а также в окна Волоки Заречном. Работы связаны с сокращением светового дня и будут проводиться в течение 2 дней – 10 и 11 августа. В межрайонной больнице номер 1 завершается ремонт кровли. Ее обновляют над помещениями, где в ближайшее время разместят новое высокотехнологичное диагностическое оборудование. Напомню, до конца года здесь установят спиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф. Подготовка помещений является важным этапом перед монтажом и вводом оборудования в эксплуатацию. Работы по ремонту кровли выполняются при поддержке компании «Северсталь». Виновника трагического ДТП осудили. Костомукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Колевальского района. Молодой человек, управляя автомобилем на нерегулируемом равнозначном перекрестке, не уступил дорогу снегоходу. Произошла авария, в результате которой водитель снегохода от полученных травм скончался на месте. Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на 1,5 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года. Добавлю, что приговор в законную силу еще не вступил. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. В течение дня небольшой дождь. Ветер сегодня будет северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 20 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

увижусь пешком. Здесь ползала землю, роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

0: Вот что такое шансонетки, сегодня никто и не вспомнит. Это слово практически вышло из употребления. И вот что любопытно. Шансонетка – это не просто эстрадная песенка игривого содержания. Вот такую музыкальную форму использовали в качестве рекламы ювелирных магазинов, объявлений от учителей, танцев и докторов, специализирующихся на любовных недугах. В наших песнях нет рекламы, есть только душевность и искренность. Здравствуйте, вы слушаете радио «Шансон». В студии Ольга Шатрова, и хочу пожелать вам, чтобы в этот день не успеть насладиться солнцем и теплом.
1: Ой, что-то закисаю я, как спелая черешня, допекла меня родня.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

эти расстояния, но не все нарушают ПДД под влиянием чувств, скорее, потому что, по их мнению, для кого-то красный краснее. В середине часа Дмитрий Малыгин расскажет нам, какое наказание ждет тех, кто стремится объехать пробку по обочине. Но прежде хочу порадовать вас. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно. Именно вам включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио.

давно известно, если сирота, вечно не хватает хлеба, ласки и тепла. Интернат, детдом, спецшкола — это не по мне.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка многим из вас знакома картина, когда в пятницу вечером вы пытаетесь вырваться из города, стоите в многокилометровой пробке на вылетной магистрали, а какие-то умники штурмуют обочину, поднимая клубы пыли. Бесит? Конечно. Национальный автомобильный союз решил побороться с этой проблемой и предложил ужесточить наказание за езду по обочине. Сейчас штраф за такое нарушение составляет 2250 рублей, а инициаторы предлагают поднять его до красивой круглой цифры в 5000 рублей. Письмо с инициативой уже у председателя правительства. Так что шансы на благоприятный исход велики. Примечательно, что проблематика езды по обочине беспокоит не всех. В одних регионах с нарушителями борется активно. Например, в Москве с начала года оштрафовали почти 67 тысяч человек, а в Санкт-Петербурге 124 тысячи. В других уголках России будто и не замечают проблему. В Архангельской области за год насчитали всего 16 нарушений. В Костромской 29, а в 32 регионах и вовсе ни одного зафиксированного случая. В Национальном автомобильном союзе предполагают, что дело в устаревших камерах. Возможно, повышенный штраф подтолкнет регионы активнее обновлять системы фиксации. Надеемся, что эпоха «проскочу по обочине и никто не заметит» скоро закончится, а большинство водителей скажут за это спасибо. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вот если бы меня спросили, как я хочу провести свой отпуск, я бы ответила: на музыкально-морском фестивале «Бархатный шансон». Только так и не иначе. Фестиваль пройдет в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября. Для вас выступят Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие-многие другие любимые артисты. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности ищите на сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 18 лет. Ну что ж, на этом раскланиваюсь. Желаю вам отличного вечера в компании «Радио Шансон». С вами была Ольга Шатрова.

0: Шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия собрала уже более 70 миллионов тонн зерна с площади свыше 18 миллионов гектаров. Это превышает прошлогодний показатель, сообщили в Минсельхозе. С опережением темпов 2025 года идут работы в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. В том числе пшеницы собрано более 60 миллионов тонн, что на 6 миллионов тонн больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, средняя урожайность пшеницы в текущем году возросла до 41 центнера с гектара. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области. Минтранс предлагает установить государственное регулирование тарифов на проезд. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин, пишет РИА Новости. Он отметил, что исторический общественный транспорт в регионах финансируется по остаточному принципу. В результате появляется большое количество маршрутов с нерегулируемыми тарифами. Перевозчик сам определяет стоимость проезда. В случае перехода на контрактную систему определять параметры движения транспорта будет регион или город, в том числе регулярность, время работы и классы транспортных средств. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: А вы знаете, сегодня отмечается День долгих проводов. Это ироничный неформальный праздник, обыгрывающий ситуацию, когда прощание затягивается. Вот видите, и у меня с первой попытки уйти не получилось. В студии Ольга Шатрова. Мне хочется пожелать вам легкой дороги домой. Ну и пусть песни, которые звучат на радио «Шансон», скрасят этот вечерок в уютной компании.
1: Дорогая, это я звоню.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

многие истории любви вошли в историю. Это и Наполеон Бонапарт, и Жозефина, и Орфей, Эвридика, Сальвадор Дали, Гала, или вот Владимир Маяковский, Лиля Брик. Мне же остается вам пожелать любви взаимной, невероятной и всепоглощающей. Той, о которой не напишут романы, не снимут кинофильмы, а главное, безусловной.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

Вот понадеешься на золотую рыбку, исполнится 3 желания, будешь надеяться на себя, 1003 исполнится. Так что верьте в чудо и чудите сами. Благо, что радио «Шансон» всегда отныне с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
8: Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.
2: Негожий день залит дождем.

Счастье – это когда любимый рядом, а разлука и есть долг, который мы должны искупить. В следующем часе нам предстоит надавить на газ и поучаствовать в программе «Вечерний заезд». Дмитрий Малыгин уже в студии радио «Шансон» и пока держит секрет тему программы. Я же призываю вас к участию. Делитесь своим опытом. Уверена, что мы с вами с пользой проведем следующий час. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

0: Что тебе?
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: В России выросли цены на ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Ростове-на-Дону из-за перекупщика бензина сгорели 20 автомобилей. Житель Мелитополя приехал заправить емкости с топливом на обычном фургоне Ford Transit. В какой-то момент емкости загорелись. Водитель загнал горящий автомобиль в ближайший двор, бросил и попытался скрыться. В это время пламя перекинулось на другие автомобили. Дело было ночью, обошлось без пострадавших. Виновника уже задержали. Напомним, хранить или перевозить большое количество бензина в непредназначенном для этого автомобиле опасно. В России выросли цены на ОСАГО, но динамика остается ниже темпов инфляции. По данным Российского союза автостраховщиков, в первом полугодии полис в среднем стоил 7633 рубля. На 400 рублей больше, чем в прошлом году. Рост цен на страховку связывают с повышением стоимости запчастей. Но рост остается умеренным, потому что увеличиваются продажи полисов. Чем выше доля застрахованных водителей, тем на большее количество людей распределяются расходы страховых компаний. Тем ниже цена полиса. У водителей не будут проверять наличие бумажных бланков Европротокола. В госавтоинспекции опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Никаких новых правил на этот счет с 1 августа не вводили. Европротокол по-прежнему можно оформлять на бумаге или через мобильное приложение. Бумажный бланк стоит иметь при себе на случай проблем с интернетом. Но штрафа за его отсутствие нет. А если нет ни интернета, ни бумажного бланка, вызывайте полицию через единый телефон службы спасения. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
7: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Тема с топливом стала одной из главных в ходе прямого эфира с главой Карелии. Артур Парфенчиков ответил на вопросы жителей. По ситуации с топливом глава региона пояснил, что из 85 АЗС республики сегодня работают 52. Главная сложность в том, что треть АЗС принадлежит небольшим частным компаниям. Они занимают нишу на территориях, где малый спрос и небольшая численность населения. Эти компании сейчас оказались в сложной ситуации. Ключевая задача была увеличить поставки топлива, обеспечив в том числе и малые АЗС. Как подчеркнул Артур Парфенчиков, оперативный штаб поработал вручную, вел переговоры. В итоге 14 частных заправок в регионе вновь заработали. В Костомукше начнут включать уличное освещение. С 10 августа специалисты городских электросетей приступят к поэтапному включению наружного освещения в Костомукше, а также в Окнаволоке и Заречном. Работы связаны с сокращением светового дня и будут проводиться в течение 2 дней – 10 и 11 августа. В межрайонной больнице номер 1 завершается ремонт кровли. Ее обновляют над помещениями, где в ближайшее время разместят новое высокотехнологичное диагностическое оборудование. Напомню, до конца года здесь установят спиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф. Подготовка помещений является важным этапом перед монтажом и вводом оборудования в эксплуатацию. Работы по ремонту кровли выполняются при поддержке компании «Северсталь». Виновника трагического ДТП осудили. Костомукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Колевальского района. Молодой человек, управляя автомобилем на нерегулируемом равнозначном перекрестке, не уступил дорогу снегоходу. Произошла авария, в результате которой водитель снегохода от полученных травм скончался на месте. Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на 1,5 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года. Добавлю, что приговор в законную силу еще не вступил. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. В течение дня небольшой дождь. Ветер сегодня будет северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 20 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: А, друзья, добрый вечер всем. Понедельник, 20.06 в городе Героя Москва. А, и это значит, что это традиционное время для того, чтобы поговорить о тачках, завести моторчики, подиагностировать ваши всякие болячки автомобильные. Если вдруг у вас что-то приболело, напишите нам по номеру 8-909-955-103.0. Это мессенджеры плюс СМС. СМС Ольга Шатрова прочитает.
2: С удовольствием, здрасте.
1: Голос разума. А ты, в общем, не прощалась с людьми-то так-то.
2: А я говорю тем, кто только что подсоединился.
1: Только что, хорошо, да, друзья, всем привет-привет. А, сегодня мы традиционно, сегодня мы всегда говорим про машины, и сегодня будем тоже продолжать. Я недавно поймал себя на мысли, что я так давно не брал тачки на тесты. А, раньше же как было, да, то есть у меня определенное количество времени вообще не было своей машины, ну, потому что было куча тестовых тачек. И были времена, когда у тебя одновременно там на тесте по 4 машины. И ты знаешь, это крутое утро, когда ты встаешь, подходишь, все, оделся, выходить на выход, и у тебя на какой-нибудь там тумбочке, условно, лежат ключи от автомобилей, и ты реально выбираешь, на каком ты поедешь.
2: У тебя была пытка выбором.
1: Да, и знаешь, и причем это часто бывает, знаешь, такие очень даже неплохие были автомобили, там, условно, какой-нибудь Bentley Flying Spur, Audi A8, Volkswagen Phaeton, Jaguar XJ, ты вот такой стоишь с четырьмя этими ключами, не поймешь, на чем ты поедешь сейчас. Иногда я возвращался домой, чтобы поменять тачку, покататься. Вот, это были тогда стародавние времена, сейчас страсти немного поутихли, потому что, ну, объективно говоря, прям очень интересных машин, которые хотелось бы взять на тест, их немного. Я еще раз повторю, что китайские автомобили неплохие, и не надо тут никаких грязных инсинуаций, но в целом такого, что прям ты ждешь этого теста, да, ты на него записался и ждешь встречи с этой тачкой, такого уже, конечно, нет. И тут я думаю, ну все, обленился, надо брать машину на тест, взял на тест автомобиль, который меня очень приятно удивил. Очень приятно. Очень-очень приятно удивил. Его производитель — это, в общем-то, мой родненький Great Wall Motors. Собственно, это тот же концерн, который произвел мой Tank 300, которым я доволен. И автомобиль этот Havail F7. Если вы не знаете, что это такое, то это такой среднеразмерный кроссовер. Сейчас модель находится во втором поколении. Первое поколение было популярным. Очень. Оно встречалось и участников, и в такси, и везде. Но, как по мне, машинка была такая, спорноватая, мягко говоря. И уж встречи вот с первым поколением я бы не ждал точно. А тут появилось второе. Космическое, красивое, суперское. И я думаю, надо брать. Появилось вообще второе это поколение Havail F7 год, чуть больше года назад. И меньше, чем за год, у автомобиля уже произошел рестайлинг. Да, в силу того, что Great Wall Motors и, в частности, марка Havail, ребят локальные, они производят большую часть своей линейки у нас, под Тулой. Они имеют возможность прислушиваться к нам, они прям непосредственно слышат наши крики, стоны и все остальное. И как-то, в общем-то, под это мимикрировать, изменять свои автомобили, чтобы нам было удобнее. Вот Havail F7 меньше, чем за год присутствия на рынке, получил свой первый рестайлинг. Друзья, а в чем он заключается, расскажу позже.
0: Вечерний заезд.
3: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Ребяшки, вечерний заезд снова с вами. Сегодня я делюсь своими наблюдениями от недавнего проведенного тест-драйва нового, старо-нового автомобиля Havail F7. Классного, забегая вперед, скажу. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу Havail F7, можете смело спросить по номеру 8-909-955-103.0, направить сообщение в мессенджер или смс, и я вам все расскажу, что подзабыл про него, если вдруг что-то я подзабыл, но нет. Я все помню, это было не так давно. Значит, что касается рестайлинга. Да, это такое понятие, к которому нас приучили европейские производители. Они это делали как-то планово, то есть общий жизненный цикл модели обычно составлял где-то 6-7 лет, ну, максимум 8. И вот посередине этого жизненного цикла выходил рестайлинг. Да, немножко ретушировалась внешность, что-то изменялось внутри, то есть как бы чтобы освежить и продлить этот интерес к этой модели. У китайцев свое представление о прекрасном, что, в общем-то, ни хорошо, ни плохо, это просто по-другому. То есть они как бы не выдерживают никаких сроков, ничего не ждут, они просто говорят: а, ну вот этого не хватает, того не хватает, и надо бы улучшить, делаем сейчас, да, и может пройти и 2 месяца, и 3, и год, и они это сделают, и все будут счастливы. Вот совсем именно такая история, менее года автомобиль продавался на нашем рынке и уже получил обновление. Из ключевых, о которых стоит говорить, плюшках, появившихся на Havail F7, это, конечно же, новые агрегаты. То есть они не совсем новые, они по объему такие же, но они модернизированные. То есть по-прежнему у вас есть выбор из турбовой полторашки, 1,5 литра, и 2-литрового мотора, вот этого топового, классненького. Полторашка теперь развивает 150 сил и предлагается с передним приводом исключительно, как по мне. Я понимаю, что из экономических соображений некоторые люди выбирают передний привод, но, как по мне, все-таки кроссовер, тем более такой достаточно большой, должен быть полноприводным. Правильно, Оль? Полноприводным?
2: Конечно, а смысл тогда? Смысл в машине, если...
1: Вот это вот включилось. Так, да, друзья, полный привод. Теперь полный привод доступен с обновленным 2-литровым турбомотором, который в нашей российской спецификации развивает 200 лошадиных сил. 200. Интересно, что в Китае аналогичный силовой агрегат, тот же самый мотор, развивает 238 сил. И я как бы ни на что не намекаю. Но объективно по замерам так называемого Race Logic, это такая штучка, которая меряет разгон с нуля до сотни, да, с места до вот этой заветной соточки первой, Havail F7 едет 7 секунд. Ну, то есть вот от статичного положения до 100 км в час он разгоняется за 7 секунд, что очень неплохо для гражданской тачки, существенно быстрее, чем прописано в паспорте. Ну, то есть это интересный момент. В паспорте заявлен один разгон, а в реальности это 7 секунд. И вот тут-то как раз то, что он у нас 200 сил в спецификации, а в Китае 238, я ставлю под огромное сомнение. Да, возможно, что 200 это только по документам, только для налогов и всему остальному, а так он настоящий 238 сил, что очень приятно, потому что, конечно же, запас мощности, он лишним не бывает и всегда необходим. Поэтому тачка очень-очень бодрая. Снаружи, ну, в общем-то, ничего.

0: Коц этого класса кросс-купе, в частности, там, BMW X6, я смотрел на него, вытирал кровь, которая шла у меня из глаз, и думаю, господи, как вообще это возможно было нарисовать? Но потом как-то все втянулись, да? И даже те люди, которые хейтили эти купеобразные кроссоверы, говорили, о, нет, это просто ужас. Они как-то начали их покупать, на них ездить. Не знаю, в чем фокус, в чем радость и все остальное. Там явно в купеобразных кроссоверах всегда меньше места для головы на втором ряду, ну, потому что крыша сильно завалена. И получается, что... ну, как бы высоким пассажирам там ехать неудобно. Ну, ладно, окей, есть такая вариация, и как бы это здорово, но у нас F7, и это кузов здорового человека, в меру покатый, при этом с достаточным объемом в салоне, и это прекрасно. То есть, как вообще внешность не изменилась, ну, при этом рестайлинге, да, то есть ничего, никаких новых штришков, новых каких-то элементов на нем нет. Друзья, а что изменилось еще, кроме двух моторов, мы обсудим после небольшой музыкальной паузы. Танцуем и возвращаемся.
1: Вечерний заезд.
2: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Ребятушки, вечерний заезд снова с вами. Сегодня мы заезжаем на Хавейл F7, который я, поборовшись со своей ленью, забрал на тест, покатал на нем и рассказываю о нем вам. Если у вас какие-то вопросы об этой тачке есть, смело напишите по номеру 8-909-955-1030 в мессенджеры, смс-очку, я вам подрасскажу, что вас интересует. По ней теперь я уже сказал, что по результатам рестайлинга проведенного автомобиля изменений внешних не было. Мне... Окей, это не косяк и не то чтобы минус, но я немножко сожалею, что оставили выдвижные ручки. Вот не могу я никак, Оль, с этими выдвижными ручками подружиться.
2: Да? Обоснуй.
1: Слушай, ну потому что, во-первых, как мне кажется, что образ вот этот визуальный, какой-то немножко незавершенный. Знаешь, вот я... Это не к Хавейлу претензии, никому. Вот это же модное по какое-то такое поветрие, да? Появилось это вообще на Range Rover впервые, да, там на Виларах, еще на каких-то. И вот такое ощущение, как будто сделали дверь, а вот ручку-то поставить забыли. Да, то есть такое...
2: Это называется лаконичность.
1: Ну, может быть. Такое ощущение у меня было на такой модели Honda CHR. У нее на передних дверях ручки были, а задняя ручка, она так спрятана на стойке. Задней, и ее как
2: на
1: бы
2: на Тойоте тоже?
1: Да.
2: Серви. На Тойоте она.
1: Нет, на Серванте нет. Вот как раз есть, на Сейчаре.
2: Так это не Honda, это Тойота.
1: Она просто выглядит как Honda. Ну, слушай, я ее всегда путал, это нормально. Она выглядит как Honda, да, на Сейчаре. И, собственно, мне тоже казалось, что задние ручки забыли приделать. И вот сейчас это обилие выдвигающихся вот этих ручек, ну, немножко странно. Плюс...
2: А у меня, знаешь, был такой момент, я когда проходила мимо какой-то машинки, смотрю, ручки торчат, Да. Я смотрю, вроде как водитель нет на месте.
1: Дернуть?
2: Нет, я думаю, а вот что там не сработало такое,
1: слушай,
2: что
1: вот,
2: они не закрылись?
1: Вот смотри, прикол в том, что как раз у F7, и честь им и хвала за это, ты в компьютере в этом можешь настроить так, чтобы ручки не заезжали. И объясню зачем, потому что все классно, и это такой некий вау-эффект, когда ты подходишь, она на тебя выезжает, и ты такой, ого-гошечки, да? Но у нас 8 месяцев в году лед и снег. И объективно, то есть, окей, наверное, проблем с этим нет, и многие люди зимой отъездили, и все будет прекрасно, но у меня на Виларе как раз, например, ручка замерзала водительская, да, то есть, когда был ледяной дождь, все это покрывалось вот этой вот коркой, снаружи панцирем таким, ну, и ручка просто не могла выехать, она там внутри билась такая, и все, и не могла выехать, то есть, ну, как-то это не очень по мне здорово, то есть, какие-то классические ручки или такие полускрытые скобы, да, вот сейчас, после того, как в Китае запретили делать выдвижные ручки, и, по-моему, с 1 января этот закон вступает в силу, производители начали изобретать всякие интересные, да, такие скобы, в которые все-таки ты можешь руку подпихнуть, как-то зацепить и открыть, ну, в общем, вот, лучше бы в ходе рестайлинга, конечно, что ручки эти куда-то убрать было и поставить обычные, нормальные такие себе ручки. Мне так нравится больше. Вот. Что касается еще каких-то... Нет, изменений больше во внешнем виде нет. Оптика по-прежнему полностью светодиодная в любых комплектациях. Отлично светит. Такая ровная полка. Широкая. Все мне очень нравится. Багажник с электроприводом. Капот на газовых упорах. Что важно тоже в автомобиле, потому что очень много и представительниц слабого пола эксплуатируют автомобиль. Ну и долить не замерзайку, когда у тебя нет газовых подпоров, а капот очень тяжелый, ну такое себе, да, поэтому классно, что все это есть. И, в общем-то, единственное, что из гаммы цветов кузова я бы выбирал темный. Есть черный и такой глубокий синий. Объясню почему. Потому что по периметру всей машины не окрашенный пластиковый обвес, что огромный плюс, но на светлых вариантах его прям очень видно. И я бы выбирал темный. Друзья, подумайте об этом, а мы скоро вернемся.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, вечерний заезд снова с вами. Сегодня мы гоняем на Хавейле в 7 рестайлинговом автомобиле второго поколения. Тачка, которая мне очень понравилась. Как я уже сказал, двигатели обновленные. 150-200 сил, 1,5 литра и 2 литра турбо. Коробка по-прежнему 7-ступенчатый мокрый робот с двумя сцеплениями. Чего, в общем-то, не стоит бояться, потому что, как мне показалось, а я ездил много на связках турбомоторов и роботов, это вот тот самый случай, когда получилось, когда смогли их поженить, и нет вот этих всех характерных дерганий, которые роботам присущи. Завод-производитель заявляет ресурс моторов 250 тысяч, во что я охотно верю, я думаю, что даже сильно больше, потому что моторы цепные, ничего с ними происходить не должно. Поэтому с точки зрения надежности, я думаю, что ого-го, какие тачки. Теперь об обновлениях, которые обнаружились внутри, в салоне этого автомобиля. Прям стоя аплодирую, даже не буду врать, встану и стоя поаплодирую. После рестайлинга у водительского кресла F7 появилась регулировка наклона спинки. То есть вот в передней части спинка может наклоняться вниз и вверх, и это снимает вопросы длины подушки, так называемой, да, когда все люди говорили, ну, неудобно, что-то подвисают вот эти вот подколенные места, да, где-то в воздухе, ноги устают. Теперь, если у тебя что-то не так, тебе не нужно никаких там вот этих колхозных адаптеров с маркетплейсов, ты просто, собственно, приподнимаешь подушку чуть-чуть, и у тебя уже ноги не висят в воздухе. Это прям топ. То есть почему-то на это не обращают внимания. Другие производители Хавейл услышали наши рыдания и сделали это. Это прям мега круто. Естественно, куча других настроек, там вот эти все подогревы, вентиляции, все это тоже имеет место быть. Появился новый руль. Я не знаю, видели ли вы или нет, у модели до рестайлинговой там был такой изящный, скорее, руль с не совсем, честно говоря, подходящий к кроссоверу, скорее какому-нибудь там купе или чему-нибудь такому. Теперь руль подъехал в F7 такой более брутальный, как у Tenka 300 и у других моделей концерна Great Wall. Мне он нравится больше, он потолще, у него уверенный хват, и это здорово. Это такое обновление, за которое тоже можно ставить плюс. Еще самое главное, вот наравне с наклоном подушки появилась физическая кнопка снятия и постановки автомобиля на стояночный тормоз, потому что до обновления такого функционала, именно вот механического в виде кнопки, не было. И это было максимально странно. Вы же знаете, что в большинстве современных автомобилей, пока ты не пристегнулся, он с ручника не снимается. А бывают ситуации, когда тебе, ну, как бы надо, это плохо, но не пристегнутым проехать там полметра на парковке, ты елозишь, да? И у тебя тачка вставала на ручник, и смешно было, что чтобы ее снять с стояночного тормоза, нужно было полезть вот в этот вот компьютер мультимедийный, найти там пункт меню снятия со стояночного тормоза и уже тогда снять. Но это максимально странная фигня, как по мне. Поэтому после реста появилась механическая качелька снятия с ручника, и вы теперь можете, даже если есть такая потребность непристегнутому тронуться, то вы можете это сделать, сняв с ручника автомобиль. Классно, это прям очень здорово. Беспроводная зарядка стала помощнее, там что-то с 15 до 50 ватт, как будто бы она теперь заряжает быстрее. Я не понял, короче, я чувак из прошлого, я проводами заряжаюсь, благо там есть и Type-A, ну, разъем такой обычный USB, и появился теперь Type-C, поэтому любой провод, который у вас будет в наличии, вам поможет, по проводу точно заряжаться будет быстрее. Что еще? Проекционный дисплей, он был и до обновления, классный. Скажу честно, на более дорогих автомобилях проекционники работают, ну, менее эффективно. Здесь, во-первых, большой диапазон регулировок, то есть и нижняя планка там очень максимально близка к этому жабо, да, так называемому, в основе лобового стекла, и верхняя очень высоко. Можно поднять показания вот этого проекционного дисплея прям сильно выше середины лобового стекла. Яркость увеличить прям так, что ух, Ох, поэтому проекционником пользоваться удобно. Кто любит, тот получит удовольствие. Есть же просто люди из секты не переносящие проекционные дисплеи, говорящие о том, что они их отвлекают. А мне прям очень по кайфу. Я смотрю на дорогу, буковки, которые в воздухе болтаются.
2: Я это видела и даже спросила у одного таксиста, говорю, где вы взяли эту приблуду?
1: Не, а это вот, ну, как бы во всем это штатная функция, она есть, и не надо ничего изобретать. Это просто, как по мне, сильно и упрощает вождение, и повышает безопасность, потому что глобально ты смотришь на дорогу, не отрываясь от дорожной ситуации, ты видишь скорость, тебе легко ее контролировать, вот эти вот превышения, не превышения, не надо опускать глаза на приборный щиток, чтобы там считать эту скорость. Как по мне, это прям классно. Ну и, естественно, кайфа добавляют встроенные сервисы от Яндекса и ВКшечки, то есть у тебя навигация может быть везде, она может быть на большом мониторе, ты ее можешь шлепнуть на приборку, да, вот сюда, на приборную панель. Она также выдает тебе подсказки на этом проекционнике. То есть ты видишь сразу скорость, видишь через сколько поворот, направо, налево, там куда угодно. Ну и плюс, конечно, тебе не надо коннектить телефон. То есть у тебя ты можешь залогинить эти Яндекс-сервисы сразу в машине. Села, у тебя сразу навигатор, сразу твоя Яндекс.Музыка без всяких там вот этих вот костылей, даже Android Auto и Apple CarPlay. Ну это просто приятно, это просто удобно. Это новый, скажем так, уровень общения и пользования сервисом, когда у тебя нет никаких проблем. Поэтому однозначно улучшения, которые прошли внутри в этой тачке, они заслуживают внимания и уважения. А о чем еще? Что еще появилось, мы расскажем чуть позже.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет. Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf 0+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, вечерний заезд подходит уже потихоньку к концу, наш последний временной отрезок. Сегодня я вам рассказываю про Havail F7. Честно говоря, планировал в начале дня сегодня рассказать сразу про две тачки. Про две классные тачки от одного концерна Great Wall Motors, потому что я, отъездив на Havail F7, пересел в старшего брата своего танк-триста, Tank 700. Здоровенный крокодил, просто гигантский. Почему я думал рассказать вам про него сегодня? Потому что у меня была забавная ситуация. Я заехал на заправку. Это прям кайф. А он красивый. Он зеленого изумрудного цвета на коричневом салоне. То есть прям на коричневом и кресла, и полы, и крыша. Все коричневое. Дорого-богато. И, в общем-то, на заправке я встал на одну колонку, а бак там 100 литров, прошу заметить. А на соседней колонке такие загорелые парни, бородачи, на прям на нулевом Г63 квадрате, Геленвагене, Мерседесе. Такие, вах-вах-вах, увидели, хотим, значит, Tank 700, это что такое за аппаратура, брат? И, в общем, это было прикольно, потому что, как бы, пока у нас там эти тачки заправлялись, они ходили вокруг этого Tank 700, заглядывали в него, вовнутрь, там один открыл дверь, сел назад, у него чуть инфаркт не случился, ну, потому что, чтобы вы понимали, в гелике...
2: Место, да?
1: Просто качество отделки, уровень ковров. Просто в гелике там лавка, подстаканник с двумя дырками, в смысле, подлокотник с двумя дырками, да? А тут все, массаж, вентиляция, экран регулировок на подлокотнике, все такое. И так мне жалко было этих загорелых бородачей, потому что они-то на этот гелик потратили 28 лямов, это точно, да? А Tank 700 там стоит, по-моему, 11.
2: Дим, ну, знаешь, вот ты себе рассказываешь, и так все классно выглядит, да, но должна быть ложка дегтя.
1: Слушай, ну, давай так, вернемся мы ко всем, тогда про Tank 700 на следующей неделе расскажу. Возвращаемся ко F7. Конечно же, не бывает идеальных автомобилей, и это здорово, потому что как только какой-нибудь производитель изобретет идеальный автомобиль, ну, все остальные производители умрут, как бы, и будет вообще скучно, да, не будет у тебя выбора, не сможешь ты вот как-то ходить по дилерским центрам, охать-ахать и выбирать себе то, что в тебе в сердечко залетит. У F7 тоже есть свои прикольчики, например, я никак не могу ни привыкнуть, ни оправдать наличие нефиксируемых поворотников, да, вот этот левый рычаг несчастный, который многофункциональный, потому что коробка передач в Havail F7 находится тоже под рулем справа, там, где обычно у всех управление дворниками и всем вот этим. Поэтому на левом рычаге у тебя все. У тебя и, как бы и поворотники, и омыватель стекла, переднего и заднего, и регулировка интенсивности работы дворников. В общем, все-все-все. И еще эти поворотники нефиксируемые доставляют тебе. То есть ты нажимаешь вниз, чтобы включить левый, он возвращается обратно в центральное положение. Нажимаешь вверх, чтобы включить правый, он опять возвращается. И чтобы его выключить, тоже нужно постараться потихонечку качнуть, и это неудобно. Поэтому вот из моих личных минусов это 100% нефиксируемые поворотники, вот этот левый рычаг, с чем я бы попросил ребят из Great Wall Motors побороться. И как бы интересно, есть набор физических кнопок, таких вот, как мы любим, и они должны быть в автомобиле. Но они очень странные. И как бы я не знаю, наверняка же, конечно, у производителя должны быть фокус-группы, которая должна сказать: «Эй, ребят, а зачем вообще вот эти кнопки?» Представляешь, то есть у тебя ряд кнопок, их не так много, и их бы надо так использовать с каким-то таким пиететом, прям сделать важные, да? А там, например, есть кнопка выключения климатической установки. То есть отдельно выключение кондиционера и прямо отдельно выключение климата. Вот насколько часто человек выключает климат, да?
2: Никогда.
1: Ну, да, но при этом, например, температуру вот в салоне, да, там с 20, допустим, 3 до 21 он меняет часто. И поэтому на месте бы этой кнопки лучше бы сделать качельку регулировки температуры, но почему-то нет. Ну вот, ребят, я уверен, что ребята из Great Wall Motors отслеживают и услышат: ну, пожалуйста, ну почему так происходит? Ну, перетряхните.
2: Они хотели как лучше.
1: А получилось... Нормально получилось, но как всегда, да. Друзья, быстренько, что касается езды. Тачка классная, едет плотно, на идеальных покрытиях. Вообще супер плывет, как Мерседес в свои лучшие времена, да. Да, когда начинаются какие-то мелкие косячки, стыки, еще что-то, он их перебирает. Но колеса большие, подвеска короткоходная, и с этим сложно побороться. Но в целом едет богато, шумка космическая, прям лучшая в классе, я уверен, не слышно ничего. Ни мотора, ни дороги, ни каких-то там звуков, которые доносятся снаружи. Да, не спорткар, да, крена имеет место быть, но это, в конце концов, и кроссовер, да, поэтому тут надеяться на какую-то эталонную управляемость не стоит, но едет очень культурно, очень приятно, очень богато. К тормозам тоже вопросов нет, хотя в сообществах люди печатают, что надо менять, но нет, не верьте, тормозов хватает, если вы, конечно, 300 не ездите и с них не останавливаетесь.
2: И заранее тормозите.
1: Да, и самое главное, самое приятное, цена вопроса, что максимально упакованная тачка стоит 3 800 000 рублей, и это как бы не очень-то вроде и мало, но и не так, чтобы катастрофически много на фоне тех цен, которые есть сейчас на рынке. Это очень классное предложение за такое большое количество плюшек. Друзья, рад был, что вы пришли, послушали. Буду ждать вас в следующий понедельник. Всем спасибо. Спасибо, пока-пока.
0: Вечерний заезд.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем бодрого дня в нашей компании. С вами Дима Казанцев. Пусть день будет продуктивным и удачным. Всем легкого настроения. Очень скоро вернусь с новостями.

От любимых мелодий к информации. Друзья, держите горячую новость, и она точно про вас. Оказалось, что больше половины опрошенных россиян мечтали бы попробовать себя в роли детектива. Да, представьте, почти каждый второй втайне хочет распутывать дела, искать улики и ловить злодеев. А вот с кем бы вы пошли на задание? Вот кого выбрали респонденты. Шерлок Холмс, классика, которая никогда не подводит, Эркюль Пуаро с его безупречной логикой и усами, доктор Ватсон, надежный напарник на все времена, мисс Марпл, каждый пятый, хочет поработать с ней. Привет, Агата Кристи. И Нэнси Дрю, ее выбрали 15% опрошенных. И еще один факт. Самые любимые детективные истории россияне назвали «Приключения Шерлока Холмса» Артура Конана Дойля. Ну что ж, классика есть классика.

Когда через много тысяч лет нашу цивилизацию обнаружат археологи, то они удивятся тому количеству пластика, которое найдут. Поэтому стоит осознанно и экологично использовать полиэтилен и пластик. Используйте по возможности шопер. Это тканевая сумка для товаров и продуктов, которая долго прослужит и позволит экономить каждый раз, не покупая пакет, который в природе разлагается примерно 100 лет.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Танцуй, как будто никто на тебя не смотрит. Пой, как будто тебя никто не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали. И живи так, как будто земля — это рай. Всем желаю оптимизма и продуктивного дня под душевные хиты на любимой волне.

Музыка на стоп, рассуждения на плей. Так мы устроены, что всегда о чем-то мечтаем. Как в школе, когда задумался, все говорили: «Опять ворон считаешь?» Или снова размечтался. А в целом-то и неплохо, если человек размышляет. Даже во время уроков. Держать внимание все 45 минут мог, наверное, только Эйнштейн. И то это не точно.

Друзья, на связи ваш музыкальный ведущий Дмитрий Казанцев. И у меня для вас полезная информация на весну. Знаете, когда из-за аллергии на пыльцу могут дать больничный? Врач-терапевт Надежда Чернышова объясняет. Первое. Если началось удушье, например, из-за обострения астмы. И второе. Появилась сильная крапивница с зудом. В остальных случаях современные антигистаминные помогают работать без проблем. Они не вызывают сонливости. А если совсем тяжко, попробуйте договориться с руководством про удаленку на время активного цветения. Берегите себя. Скоро поставлю музыку, которая поднимет настроение. И, конечно, пусть аллергия не портит нам весну.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Если потеряны все смыслы, то музыка их добавит. Поэтому держи нос по ветру, хвост пистолетом и лови, как сейчас принято говорить, вайб сегодняшнего дня в нашей дружной компании.

А вы замечали, что красивые глаза чаще у тех людей, которые улыбаются? Глаза, которые выполняют функцию зеркала души, могут многое рассказать о наших намерениях, желаниях и даже самочувствии.

сделаем паузу и скоро вернемся с музыкой. А пока о том, чего мы неистово хотим. Бойтесь желаний своих. Особенно это касается гастрономических увлечений. Не налегайте на булки и сладкое. Организм вам за это спасибо не скажет. Не забывайте про физическую активность. Хотя бы прогулки. Нужно чаще бывать на свежем воздухе. Главное, чтобы погода позволяла.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие слушатели, внимание! В эфире любопытные новости. В России хотят прописать в законе, какие коучи не про рост и успех, а про «отдай все деньги и забудь про реальность». Зампред Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов предложил закрепить признаки деструктивных организаций. И вот они. Тотальный контроль сознания, изоляция от общества, принуждение отказаться от медицины и образования и финансовое порабощение. А маскируются эти товарищи под бизнес тренинги, женские практики и даже йогу. Тут напрашивается какой-то лайфхак. Если на бизнес-тренинге вам говорят «забудьте про семью, продайте квартиру», бегите оттуда быстрее, чем от песни, которая заела в голове. Лучше инвестируйте время в то, что реально прокачивает жизнь. Спорт, учебу, образование детей и, конечно, крутой плейлист. Вот где настоящая магия роста. Чтобы смыть весь негатив и зарядиться позитивом. У меня такая идея.

Музыка на стоп. Сейчас снова поговорим на тему психологии и коммуникации. Вот, например, легко обидеть и сложно помириться. И главное, в любой ссоре прикусить язык, если вдруг захотелось задеть человека словами. Не задевайте близких, особенно когда обида затаилась в сердце. Лучше расскажите им, что вас особенно беспокоит. Это может многое уладить.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
3: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

Музыка на паузе. Размышления на плей. Например, история о том, что молодой человек ищет замену своей девушке, с которой расстался, но продолжает ее любить. На этом фоне развивается биполярное расстройство. Так реагирует мозг на стресс расставания. Вот что тут посоветовать или пожелать. Только силы терпения все это преодолеть. Время лечит.

0: «Шансон. Волна собственного настроения». Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Одну интересную новость расскажу. Оказывается, поиск смысла жизни стал причиной обращения москвичей за психологической помощью. Поиски такого смысла и страхи – частые причины, из-за которых жители столицы обращаются в службу неотложной психологической помощи. Кроме того, люди обращаются из-за фобий, тревожных состояний и депрессии. При этом сезонные изменения практически не влияют на число обращений.

От музыки к словам. Можем долго рассуждать о важности того или иного явления или ресурса, но вот время – самый драгоценный ресурс, который испаряется и утекает, одним словом, ведет себя как вода. Что нужно помнить? Время – это невосполняемый ресурс. Берегите его. Вот хиты на любимой волне.

0: Время снова пролетело. С вами был Дима Казанцев. Спасибо за компанию. Как всегда, было легко и душевно. Эфир продолжат мои коллеги. Всем добра и до скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

шансон. В ярком свете риста.

конечно, в этом белом танце током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое. А ты в платье сияешь солнце, и глаза словно 100 карат. От любви сердца чаще бьются.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Нет ни слов, ни музыки, ни голоса. Нет искусства, есть душа нахальная. За лицо, за грудь, за мини-платьице.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

как мне быть, как сердцу приказать. Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

0: Я Евгений Григорьев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.
1: Если вспомнишь меня, обернувшись, догонят на миг запах твой и твой вкус, от которых с годами отвык. Если вспомнишь меня, пусть и за пеленой ледяной полыхну от огня, в стороне непонятно какой, в стороне ледяной полыхну от огня. Если вспомнишь меня,

повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

мужской разговор. Посидим, пацаны, все плохое отложим,

твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки контрабанды, не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

0: просто шутка.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

завидую, поверь. И если у тебя есть море, остров, твой остров, я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не знаю.

тебе дороже, единственный спасательный твой круг. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на душе начинается с маленькой трещины,

Но для тебя всегда найдется там душа, что твою душу согревает. Твоя судьба и твой священный храм. Душа, что твою душу согревает. Твоя судьба и твой священный храм. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на душе начинается с маленькой трещины,

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть, цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки, сведенные холодом,

навсегда успокоенный, камнем направлюсь ко дну. Там глубина необъятная.

вот что такое романтика. Жизни бродячей моей, е-е-е. Вот что такое романтика.

0: звезда. Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованный лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: «Ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Хрустальная ваза, кайма золотая —

0: мать и муж.
1: Что случилось?
0: Не знаю.
1: Стоял, не дыша,
0: и нахмуривший бровь.
1: Прошелся он взглядом по шкафу пустому. В ЧК позвонил, закурил у окна.

два жены. Шел 37-й, смерть гуляла по зонам. Его ж горемыку прошла стороной. И вот, наконец, вышел он из вагона.

и сердце схватило, невольно склонилась к двери голова, но двери открыла, но двери открыла седого майора, больная вдова. Он вышел из дома и в город далекий уехал в надежде там встретить весну. И как-то однажды он брел одинокий и вдруг постаревшую встретил жену. Та встреча была холодна, как могила. Она лишь сказала: прости, я ушла, а вазочку жалко, ее я разбил, поранила.

совещание. Суд удалился и приговор вынес. Убийцы расстрел. На совещание суд удалился.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

свое берет. Новые ждут дела, наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страж.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

чудил мороз на стеклах, на узорчатых, и полкан заснул в натопленных сенях. Доставай-ка, тетя Маня, помидорчики, собирай на стол, любезная моя.

и чтобы знала, что такое красота. Расчудил мороз на стеклах, на узорчатых, и полкан заснул в натопленных сенях. Доставай-ка, тетя Маня, помидорчики, собирай на стол, любезная моя.

А окна стоял, а окна стоял чемодан. А ну-ка убери чемодан.

я не уберу чемодан. А я не уберу чемодан. А я не уберу. А я не уберу. А я не уберу чемодан. Он выбросил в окно чемодан. Он выбросил в окно чемодан. Он выбросил в окно

свидетель, о нем было там спор, о нем было свидетельство собаки. Вот так я снова стал класти, вот так я снова стал класти, вот так я снова стал, вот так я снова стал, вот так я снова стал класти. Хопа!

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: карете.
1: В заповедных и дремучих, страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники, если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть.

Соловей разбойник главный им устроил буйный пир. От их был змей трехглавый, слуга его вампир. Пили зелье в черепах, ели бульники, танцевали на храпах богохульники. Страшно, аж жуть. Змей Горыныч взмыл на древо, ну раскачивать его. Выводи, разбойник, девок, пусть покажут кое-чего. Пусть нам лешие попляшут, попоют, а не то я матерь вашу всех сгною. Страшно, аж жуть. Все взревели, как медведи, натерпелись, сколько лет. Ведьмы мы или не ведьмы, патриотки али нет. Налил бельма, ишь ты, клещ отоварился, а еще на наших женщин позарился. Страшно, аж жуть. Соловей разбойник тоже был не только лыком шит. Он гикнул, свистнул, крикнул: рожек ты, заморский паразит! Убирайся, говорит, без бою, уматывай, и вампиру, говорит, с собою прихватывай. Страшно, аж жуть. А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди, друг друга извела. Прекратилось навек безобразия. Ходит в лес человек безбоязненно.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: грязная, поганая.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
0: Возле дома нового на краю села белая черемуха пышно расцвела. Белая черемуха пышно расцвела.